0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «КОС Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5.

0: New and fresh music.
1: Power Hit. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Джаб Джокс и это The Fate of Vine.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hit Music. 104.5

0: you.
1: 104.5. Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
3: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
4: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
1: 104.5 FM.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: April Girl, lift me up.

Урхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: number one.
1: Hit Music Station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio.
2: Let's go.

Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39-1, телефон 60-40-60. ВКонтакте – 1 маникюрная.
1: Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: one, one, one. Hit music station.
1: Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Best music. Best music. On Power Hit Radio.

0: Hit Radio. 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM.
2: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Я, конечно, не хочу хвастаться, но мне кажется, я первым в этом году увидел снег. Дело в том, что утром в субботу я поехал в Долину Славы и уже на подъезде к Уре, которая губа по-прежнему, вот по берегу, знаете, как будто брызнули этим самым снегом, ну а чем дальше продвигался, тем было там белоснежнее. Так что вечером, когда пришел снег в Мурманск, а ваши истории тут же пришли в соответствующие видео, меня, знаете ли, было уже не удивить. Успел еще прошедшие выходные на открытие сезона хоккейного клуба «Арктика», и вот она прям вообще не подвела. Я аж посчитал, 12 шайб накидали пацаны. Какие пацаны? Мужчины самые настоящие. За эти два прошедших игровых дня и две логичные победы на старте, так что прям клюшки на лед, «Арктика», вперед! Отличное начало сезона. Лично у меня выходные получились какие-то вот очень зимние по описанию. Здесь себе и снег, и хоккей. Понятное дело, как все мы были одеты. Но напоминаю, на календаре у нас еще пока 12 октября вообще-то. Так что не впадаем в спячку. Еще ой, как много нужно успеть сделать в этом номинально осеннем сезоне. Так что всем доброе утро. Меня зовут Сергей Сачков. Я один против сна на 104.5. Новая рабочая неделя началась. Просыпайтесь.

0: Анимация, блогинг, виртуальная реальность и даже флорбол, что бы это ни означало, в Мурманской области более 400 организаций дополнительного образования, включая учреждения частного сектора. Юные северяне выбирают технические и творческие направления, востребован туризм и краеведение, отмечают педагоги. Мы решили в утреннем круиз-контроле узнать и у вас, где и чем дополнительно еще, ну официально, понятное дело, занимаются ваши дети, куда еще хотелось бы записаться и во сколько обходится дополнительное образование ребенка. И сами вы в какие секции и кружки ходили. Ваши комментарии оставляйте в группе во ВКонтакте, в нашем мобильном приложении. Звоните в студию с 8 до 9 утра. 488-448. Здесь, кстати, будет вас сегодня поджидать не самая привычная компания. Артем Моисеев и Катя Новикова такую тему будут обсуждать. Как только речь заходит про детей, про образование, тут же появляется в эфире наша Катерина. Так что закидывайте им комментарии, но мы продолжаем движение в нашем утреннем шоу. Пока еще один про. Против сна.
1: Один

0: Реклама на Power Hit Radio. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Я очень надеюсь, что вы уже успели переобуться, поэтому не с содроганием слушайте прогноз погоды, а вполне себе уверенно. А сейчас будете узнавать, что ждет вас сегодня в течение дня. Вы знаете, пришла вот эта погода стабильная, понятная, как-то внутри меня тоже все подуспокоилось. Все-таки осень с ее обилием цвета и листьев, кстати, еще до недавнего времени, как-то все-таки волнует внутренне, но сейчас пришла стабильная, понятная до лета нам картинка, и как-то внутри тоже все у меня нормализовалось сразу же. Не только у меня, кстати, но еще и погодные сайты нам подсказывают, что погода привела себя в какое-то нормальное состояние. Ветер у нас северо-западный, всего 1-2 метра в секунду. Температура на термометре примерно похожих значений. Прямо сейчас плюс 0,5 после выходных. Мне кажется, то, что некоторым из нас необходимо, эти самые плюс 0,5. Если посмотреть на то, что ожидает нас в течение всего 12 октября, то у нас сегодня днем плюс 1 градус, вечером будет уже минус 2, официально ни по каким, ни по ощущениям, а вот прямо на термометре мы это с вами увидим. Завтра у нас днем будет плюс 1, вечером минус 1, возможно, даже увидим солнце, а ночью у нас минус 3 стабильно на ближайшие дни. Так что я очень надеюсь, что да, вы успели переобуться не только в смысле вашего автомобиля, но и соответствующую одежду подобрать, потому что зима почему-то, особенно на крайнем севере, каждый год приходит очень внезапно и неожиданно. Начинаешь ты в моменте судорожно инвентаризировать, что у тебя там есть, а у тебя только дырявые карманы в куртке. Поверьте, знаю, о чем говорю. Плюс 1 градус прямо сейчас в Мурманске, ветер не сильный, северо-западный, 1-2 метра в секунду.
2: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Но вот все-таки не удержался, не смог себе отказать. Еще в удовольствии, честно, последний раз за этот первый час нашего утреннего шоу будет сейчас что-то про снег и герои, персонажи так или иначе с этой белой субстанцией связаны. Открывает сегодня Ice Cube. Помните такой рэп-исполнитель? Говорит, что в 93-м рэп стал формой побега от проблем. Ну а сейчас уже понятно, что просто так от проблем не уйти. Джек Уайт, один из части группы White Stripes, говорит о том, что настоящая неудача – это когда мы не встаем и не пробуем снова. Я бы утром в понедельник сократил бы эту цитату просто до «мы не встаем». Ну и Джон Сноу из «Игры престолов» говорит нам, нет-нет, не про зиму близко, мы это и без него прекрасно знаем, у него и более глубокомысленные вещи есть. Все, что идет до слова «но», это чушь собачья. Ну а это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Новость для всех нас, кто забивает не только холодильник у себя дома, но еще и в офисе это регулярно делают. Пришли тут данные покупок из одного магазина под названием «Самокат», но я думаю, что он вполне себе, эта статистика верна и для остальных сетей. Молоко и сливки заняли 16% корпоративных закупок продуктов. Всем, кто с утра пьет кофеек с этим молоком и сливками, я нас с вами поздравляю. Мы с вами и здесь тоже первые. Да, вот такой я человек, и этому тоже радуюсь, вот таким победам. На овощи пришлось почти 13% заказанных товаров. Доля мороженого внезапно составила 9%. Ну а печенье, вафли, пастила и другие сладости – это всего лишь 6%. Ой, не договаривают в этом самокате. Видимо, еще где-то в других точках на базе добирают. Продукты для сытного перекуса – колбаса, полуфабрикаты, масло и сыр. В совокупности это 10% закупок. Ну а самых востребованных напиток среди всех – это, как ни банально, но вода. На соки и газированные напитки пришлось еще 3% от общего количества заказанных товаров. Ну а в Соединенных Штатах набирает популярность тренд, который называется «энергетики наоборот», так называемый «wellness trend». Это успокаивающие напитки, где кофеин заменили наоборот магнием, мелиссой, всякие теанины и прочие полезные штуковины. Производители обещают, что это убивает стресс, тревожность и помогает крепче спать. Главное, как в всех престарелых анекдотах, не выяснять, кто сильнее, и не ставить утюг в холодильник и не совмещать энергетики наоборот и прямого воздействия. Говоря, как обещают производители, теперь вместо бодрости будет расслабление, но осталось дождаться антикофе для тех, кто устал даже от отдыха. Видите, как вокруг все-таки название нашей рубрики вертится и новости. Каждый раз, напоминаю, это у нас с вами полярный эспрессо. Завтракать тоже не забывайте. Приятного аппетита.
0: Полярный эспрессо.

0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.
1: У всех есть свои традиции. Кто-то в баню ходит 31 декабря. Ну а мне периодически в первом части нашего утреннего шоу звонит наша слушательница Валерия и говорит ровно одну и ту же фразу. Светофор на долине уюта не работает в обе стороны. Да, опять и сегодня тоже. Поэтому будьте внимательны, будьте аккуратны. Ну и самое главное, пропускайте, пожалуйста, пешеходов, которые эту длинную проезжую часть стараются перейти. Там тоже очень-очень

0: Реклама. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20 21 41.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
3: Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Диагностический центр МРТ-эксперт представляет уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Высокое качество изображений, ускоренное сканирование и повышенный комфорт для пациента. В аппарат встроен искусственный интеллект, который помогает получать изображение быстрее и анализирует данные с большей точностью. Запись по телефону 63-22-83, Коминтерна 5. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
5: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один против сна. Let's go.

0: Чудо-звук.
1: Приближается день рождения Powerhit Radio, которое, мы напоминаем, каждый год отмечается 30 декабря. И по этому поводу, как всегда, сюрпризы какие-то мы для вас придумываем и достаем. Лично на моей памяти такого розыгрыша еще не было, потому что для вас фирменный брендированный шоппер от Powerhit Radio разыгрываем в нашей рубрике «Откуда звук?». Так что вы можете полететь в отпуск, отправиться в спортзал, а даже за хлебом пойти очень и очень стильным. Для этого, для начала нужно к нам в студию дозвониться. И давайте узнаем, человек к нам пришел поиграть или какую-то информацию важную по дороге сообщить. Сейчас все узнаем. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Поиграть к нам или какую-то весть принесли к нам в утреннюю студию?
2: Поиграть?
1: Отлично. Давайте знакомиться тогда. Как вас зовут?
2: Андрей.
1: Андрей, смотрите, задание, так как и приз, знаете, очень непростое будет сейчас для вас. Поставлю трек, это здесь у нас все очень классически, все очень понятно. И буду вас спрашивать, кто в оригинале исполняет эту композицию. Мотив-то очень узнаваемый, вы его хотя бы раз в своей жизни слышали. А вот как эта группа-то называется, большущий вопрос. Если честно, я с первого раза тоже вряд ли смог бы ответить. Так что вашу чуйку тоже настраивайте на максимум. Все, ощущайте, готовьтесь, выбирайте из четырех вариантов. Слушаем трек. Вперед!

0: Итак, кто же это в оригинале? Выбирайте из четырех предложенных групп. Это Cutting Crew, Status Quo, Dire Straits или Aha. 1, 2, 3, 4. Кто больше нравится?
1: 3.
0: Спасибо большое. Это точно не Dire Straits. 488-448. Если у вас есть предположение, кто же из этих групп в оригинале эту нам мелодию принес с вами, звоните в студию. 488-448. За это вам Шоппер Пауэр Хит Радио полагается. Доброе утро.
1: Доброе.
0: Здравствуйте вам. Как вас зовут?
1: Евгений.
0: Ну что, Евгений, это Cutting Crew, Status Quo или все-таки Aha? Выбирайте.
1: Последние.
0: Они, вы знаете, эти очаровательные норвежцы принесли нам мелодию про Take On Me, но вот таких песен они все-таки не пели. 488-448. Обещал вам, да, что сегодня очень непростой вопрос, но зато какой шикарный приз за это вы можете получить. Фирменный шопер Power Hit Radio. Осталось только выбрать один из двух оставшихся вариантов. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Здравствуйте, вам как вас зовут?
2: Анна.
0: Ну что, Анна, Cutting Crew или Status Quo? Кто вам сегодня ближе?
2: Давай второй вариант.
0: Я понимаю, что первого просто не знаете, но это не Status Quo, представляете? Можно нам перезванивать, если что. 488-448. Очередная ситуация у нас, когда остается единственный вариант, и узнаем, кто же успеет нам дозвониться в студию. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, и вам, как вас зовут?
3: Сергей.
0: Ну что, Сергей, Cutting Crew устраивает вас? Оставляем этот вариант?
3: Конечно, конечно. Я и звонил сказать, что это они.
0: А у вас вариантов, в принципе, больше нет. Это действительно они. Давайте послушаем, как они в оригинале-то звучат. Ну, помните такую мелодию? Британская рок-группа Cutting Crew. Их 40-летняя песня, вышла она в 1986 году, была, кстати, написана вокалистом, которого зовут Ник Ван Иде, так что без голландских корней, мы, знаете, здесь тоже не обошлись, но они, как говорят в западной культуре, one hit wonder, ну, в смысле, вот эту одну композицию сподобились выпустить, больше ничего у них настолько популярного и талантливого все-таки не выходило. Мы остаемся с нашим слушателем сейчас, ну, практически наедине, за эфиром буду рассказывать ему, проворному нашу, который сумел всех обойти и все-таки дозвониться, назвать оставшийся единственный, так уж получилось, верный вариант. Ну, а всех наших слушателей, кому тоже очень нужен Шоппер Пауэр Хит Радио, да и большинствам сотрудника, я вам тоже скажу, было бы неплохо его заполучить. Ждем вас в 9.50 и в 10.50. Звоните нам, будем продолжать наши розыгрыши. Да и, в принципе, утреннее шоу на 104.5 тоже двигается дальше вместе с вами.
4: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: было.
1: Несколько минут назад был один мужской голос, сейчас другой, еще и женский прибавился.
0: Да ладно, прибавился, еще мы такие бодрые и проснувшиеся. Ну что, друзья, начинаем наш круиз-контроль. Спонсор программы ООО «Восточная экзотика» приглашает на выставку продажи товаров из Индии. С 16 по 25 октября павильон «Мурман», Экспо Кольский, 51.
1: Итак, перейдем к сегодняшнему... сегодняшнем круиз-контроль и к теме его обсуждения. Оказывается, значит, в Мурманской области более 400 организаций дополнительного образования, включая учреждения частного сектора. Это включает там анимация, блогинг, виртуальная реальность, флорбол.
0: Чтобы
1: это не значило.
0: Я немножко попозже расскажем.
1: В общем, юные сериане выбирают технические и творческие направления. Да. Востребован туризм и краеведение.
0: Вот это удивительно.
1: И вот в сегодняшнем утреннем круиз-контроле хотим узнать у вас, где и чем дополнительно занимаются ваши дети, куда еще хотелось бы записаться, потому что одного кружка, кажется, мало.
0: Да, кружок похода, но это в нашем детстве так было.
1: Вот, и во сколько обходится дополнительное образование ребенка? А сами вы в какие секции, кружки ходили?
0: В воспоминания тоже погрузимся ненадолго, конечно. Свои комментарии, пожалуйста, оставляйте под нашим постом. Обязательно обратите внимание на фотографию. Какой молодой там Моисеев. Значит, ну и что, звонить в студию нам, конечно, тоже можно. 488-448, телефон нашей студии. И, конечно же, поскольку это круиз-контроль, не забывайте сообщать нам о ситуации на дорогах. И прямо сейчас мы вам кое-что расскажем.
1: Да, светофор в долине Уюта в обе стороны не работает. Валерия рассказала.
0: Будьте внимательны, пожалуйста. Как раз сейчас все на работу поедут. Поэтому светофор «Долина Уюта» в обе стороны не работает. Если ситуация поменялась, позвоните, расскажите. Доброе утро.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Да, именно тот номер телефона, по которому вы можете звонить нам и рассказывать, что там происходит на мурманских дорогах. А плюс ко всему общаемся мы сегодня на тему дополнительного образования. Где и
2: не
1: чем
2: образование
1: занимаются ваши дети? Куда еще хотелось бы записаться вам? Не вашим детям? Потому что детям обычно не очень сильно хочется куда-то записывать. Они такие, да блин, ну я не хочу на французский.
2: Да, да, нет, китайский. В данном случае.
1: Да, у меня дочь так говорит. Так это я не хочу. Я говорю, обязательно ходи. Это же La France.
2: Да, доброе утро. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы по какому поводу?
3: Здравствуйте. Пешеходный светофор не работает. Остановка Долина Уюта. Сейчас дети в школу пойдут.
2: Да,
1: сообщали
2: вам большое,
1: об этом
2: светофоре. До сих пор ничего не работает.
1: Угу. Ну и давайте немножко о дополнительном образовании. У вас дети куда-нибудь ходят?
2: Затронула эта тема.
3: Конечно, оба ребенка ходят в школу. Как раз в седьмую гимназию через дорогу. Через Кольский.
1: Через Кольский. А куда дополнительно ходят?
3: Ну, и дополнительно? Ой, куда только не ходят. И на плавание ходят, и на скалолазание ходят.
2: Так.
1: Все, куда только...
2: То есть, в основном спортивная.
1: В основном спортивная.
2: Да, у вас
3: спортивный
2: тема.
3: Уклон, да.
1: Спасибо.
2: Тратите ли вы на это деньги, или это все муниципальное учреждение?
3: Где-то тратим, где-то нет.
2: Во сколько обходится в вашей семье вот такое спортивное образование детей?
3: Ну, примерно от 5 до 10 рублей, наверное, в месяц.
2: За двоих.
3: Приходится. Да.
2: Да, хорошо.
1: Спасибо большое.
2: Продолжайте, не останавливайтесь.
1: Расскажите.
3: Спасибо вам.
1: Хорошо, всё. Спасибо.
2: Да, хорошей дороги. Так, друзья, мы обращаем внимание, седьмая гимназия, Долина Уюта, светофоры до сих пор не работают, дети массово идут в школу. Ну, а мы продолжаем наш круиз-контроль, поэтому хотим сегодня поговорить на тему дополнительного образования ваших детей, услышать какие-то ваши воспоминания о вашем дополнительном образовании, кто где пел, плясал или мастерил что-нибудь, и как это, возможно, вам в жизни в дальнейшем пригодилось. Пишет нам Маргарита.
1: Художественная школа, спортивная гимнастика, китайский язык. Все трое очень не похожи друг на друга. Ну, мы видим. И да, только китайский платный, но не миллион денег. Угу. Художка и гимнастика особо вложений не требовали. Были траты, но единоразовые и сбалансированные. А самые плюсы...
2: Да, какие?
1: Дети нашли единомышленников и настоящих друзей.
2: Однозначно.
1: Это стоит гораздо дороже, пишет Маргарита, за что ей отдельное спасибо. Вы тоже можете нам писать через наше мобильное приложение, через наш сайт pichar.ru, через нашу группу во ВКонтакте. Заходите и пишите на нашей стене. Если вы стесняетесь, чтобы кто-то увидел ваш пост, пишите нам через сообщение, ну, либо звоните 488-448 и сообщайте, что, да, как. Кстати, по этому же номеру сообщайте и держите нас в курсе, что в Долине Уюта. Ну, а мы потихонечку будем переходить...
2: Мы имеем в виду ситуацию на дорогах в Долине Уюта. Или тебя там интересует, снег там есть или нет?
1: Мне интересует светофор.
2: Хорошо.
1: Это такой серьезный перекресток, где светофор немного напрягает. Ну, вот мне, допустим, как водителя. А сейчас он и напрягает, как и пешеходов. А мы переходим к автохиту.
0: Автохит.
1: Сегодня мы послушаем в качестве автохита песню Джейсона Дерула и Сундога Уиггл. Это, понимаете, свист — это тоже дополнительное образование.
2: Ты думаешь? Есть такая секция художественного свиста.
1: Я помню, как я долго и нудно учился свистеть, будучи маленьким.
2: Да.
1: Это реально дополнительное образование. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Реклама. Снова в Мурманске выставка-продажа товаров из Индии. 16 по 25 октября. В павильоне Мурман-Экспо вас ждет настоящий восточный колорит. Индийский чай, рис, ароматные специи, украшения, товары для красоты и здоровья, текстиль. Ежедневно с 11 до 19. Кольский 51. Без возрастных ограничений. Подробности в группе Мурман-Экспо ВКонтакте.
3: Круиз-контроль.
4: Мама, смотри, я плыву!
5: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
6: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
7: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
8: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи высокую скорость на весь учебный год. Звони 707-105.
9: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
8: 707-105. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
10: Отлично.
11: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
12: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременно выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8 911 060 10 92, 8 911 060 10 92 и 8 911 317 92 79, 8 911 317 92 79. Вступай в наши ряды.
14: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
3: Круиз-контроль.
2: Выставка-продажа товаров из Индии с 16 по 25 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51. Без возрастных ограничений.
1: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Ну, уже такое ощущение, что зима вот-вот придет. Вот уже чуть-чуть осталось до нее. Мы стоим на пороге чего-то белого.
2: Слушай, ну еще в пятницу никакого намека даже на снег не было вот на этой главной сопке, которую мы видим из окна. А тут, смотри-ка, голова-то уже вся белая. Прямо сейчас в Мурманске, как сообщает сайт Колгимет, плюс 1 градус, но наш студийный термометр что-то показывает.
1: Ноль. Ну, около одного.
2: Да, северо-западный ветер угомонился наконец-таки 1-2 метра в секунду. Ну, а вообще сегодня в Мурманске ожидается все-таки переменная облачность. Существенных осадков, друзья, не будет. А ветер умеренный, юго-западного направления, но температура воздуха до плюс 3, все-таки столб термометра поднимется. Местами гололедится.
1: И вот ее и нужно опасаться. Проезжала все выходные возле шиномонтажек. Мест нет пока.
2: Да, мест нет.
1: Все пытаются переобуться.
0: Круиз-контроль.
1: Ну а мы тем временем возвращаемся в утренний круиз-контроль и к сегодняшней нашей теме. Сегодня мы спрашиваем у вас, где и чем дополнительно занимаются ваши дети, куда еще хотелось бы вам записаться, либо вашему ребенку, во сколько обходится дополнительное образование ребенка, а сами-то вы в какие секции, кружки ходили?
2: Вот ты, Тёмочка, сами-то в какие секции, кружки ходил?
1: Куда я только не ходил.
2: Моё дополнительное образование, оно какое?
1: Моё дополнительное образование – это английский язык.
2: Со школьной скамьи?
1: Со школьной скамьи, прям долго, нудно, на протяжении каких там 5 или 6, что ли, лет до получения кембриджского сертификата.
2: Ой, я сейчас начинаю хвастаться и козырять.
1: Yes, of course, my dear. Да. Так вот, плюс ко всему, театральная студия, ее никто не отменял. В моей жизни у меня были и музыкальные кружки. Музыкальные кружки – это музыкальная школа, куда я ходила потом.
2: По классу
1: фортепиано, извините меня. Вот эти пальчики тебе ни о чем не говорят.
2: Я уже столько лет с тобой работаю, я не знала об этом. Это для меня открытие насчет твоей фортепианной деятельности.
1: Так вот, класс фортепиано. Посмотри на меня внимательно. Ты во мне увидишь еще трубача из...
2: И барабанщика в одном флаконе.
1: Трубач, попрошу любить и жаловать, как там, не симфонический оркестр, духовой оркестр.
2: Закончил он, значит, музыкальную школу.
1: Не-не, это уже другое. Да вот, железнодорожников. Оркестр железнодорожников.
2: Прекрасно.
1: Вот это я. Трубил, дудел. Хоккей. Откуда такая любовь?
2: Ну, спорт в твоей жизни всегда. Мне кажется, вот он больше всего и закрепился. Хотя, учитывая твою еще деятельность,
1: и щеки,
2: театральные моменты.
1: Понимаешь, если посмотреть на мои щеки, то спорт не сильно закрепился в моей жизни.
2: Ты знаешь, вообще-то, говорит, просто кость широкая, конституция такая. Не надо на себя наговаривать.
1: Конечно, кость широкая. Кость широкая, которую я обгладываю на завтрак, обед и ужин. Так вот, потом хоккей, как уже сказал, самбо, спортивное ориентирование. Ох, сейчас
2: все,
1: будет
2: мне
1: долго.
2: Все теперь понятно, почему у тебя на дню столько много задач, и это все вот оттуда из детства пошло. Все понятно, значит, тебя детство и дополнительное твое образование, смею так я представить и подумать, что научило многозадачности.
1: Безумной многозадачности, да.
2: Вот так.
1: Это про меня.
2: Слушай, ну давай почитаем еще комментарии, что нам пишут.
1: Мария написала, у психологов вычитала, что кружков должно быть 3. Для ума, для творчества, для физической силы. Типа шахматы, рисование и спорт какой-нибудь. Угу. По этому плану двигаемся. Но 3 – это уже значительная нагрузка.
2: Согласна.
1: С трудом представляю, как там дети, у которых еще больше дополнительных занятий. Слушайте, здесь вот относительно еще больше дополнительных занятий я всегда вспоминаю слова своего отца.
2: Ну-ка.
1: Почитал, покопай. Покопал, почитай.
2: Хорошо.
1: Вот и ты сразу начинаешь...
2: Физический, умственный.
1: И таким образом ты отдыхаешь. Вот сделал домашнее задание, это умственный, пошел на какой-то спорт. Спорт поделал, пошел на какой-то там другой кружок, где уже задействованы твои мозги.
2: Ну, слушай, мозги еще и в школе, в принципе, всегда задействованы.
1: Я помню.
2: Побегать по коридору.
1: Помню себя, там не было вообще ничего задействовано.
2: Слушай, ну вот если говорить об этих трех направлениях, то в моей жизни, например, была спортивная школа по плаванию, был творческий, я развивалась в Доме творчества, в Доме творчества имени Бредова, там была театральная студия.
1: Я тоже там вот и занимался.
2: Почему мы там не встретились с тобой?
1: Ну, потому что ты...
2: В Бредовке? Вот
1: в Бредовке, да, конечно.
2: Татьяна Дмитриевна Беренцева я занималась.
1: Извините.
2: Все, да, Значит, ну, еще я пела в ДК Кирова, там был такой вокально-инструментальный ансамбль «Мечта», ну, то есть шахмат не было в моей жизни, конечно. Жалко. Но в школе я довольно хорошо училась, поэтому, ну, вот как-то успевали объять необъятное вот это все.
1: Да и сейчас, кстати говоря, кажется, знаешь, так происходит с детьми.
2: Ну, не всегда так происходит, потому что у меня, например, все вот эти направления моей дополнительного образования были вот тут вот, в районе ареала моего обитания. Ага. Я везде доходила пешком, здесь вот в центре города это было очень удобно.
1: Но это вы сейчас живете не в центре города, а ареал, он остался здесь же ареалом.
2: Да, да.
1: Так, куда ходят ваши дети, куда вы еще хотите их направить и куда ходили сами? Мы говорим сегодня про дополнительное образование 488-448. И, пожалуйста, скажите нам, уточните, что там с Долиной Уюта и что там с тем светофором, да, который не работал буквально еще 20 минут назад.
3: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Окунитесь в атмосферу Востока на выставке продажи товаров из Индии. Порадуйте себя индийским чаем, рисом, специями, натуральной косметикой, товарами для дома и сувенирами. Ярмарка работает с 16 по 25 октября. Павильон Мурман Экспо, Кольский, 51. Без возрастных ограничений. Подробности в группе Мурман Экспо ВКонтакте.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта Dance Revolution на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати51». Информационный партнер Power Hit Radio.
3: Запрещено для детей.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологии комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-0.
5: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Нарогазерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Будьте на высоте. Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15.
8: 20-01-15.
9: Обед. Самое долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
10: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
11: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
12: Круиз-контроль.
1: Выставка-продажа товаров из Индии с 16 по 25 октября. Павильон Мурман Экспо, Кольский, 51. Без возрастных ограничений.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Ну и вы сообщайте нам о своих помехах на дороге. 488-448. Также можете это делать через наш сайт, через наше мобильное приложение. Ну и, конечно, через нашу группу во ВКонтакте.
2: А сегодня мы там обсуждаем дополнительное образование ваших детей. Во сколько оно обходится, чем занимаются ваши дети. Ну и немножко ударяемся в воспоминания. Чем вы в детстве занимались, какое дополнительное образование было у вас. И, собственно, что из этого получилось, как оно могло пригодиться. Нам пишет Лунная Соната. Говорит, согласна с Марией. Предыдущий комментарий. Мария как раз говорила о том, что должно быть три направления. Для ума, для творчества, для физической силы. Так вот, говорит, согласно Марии, с Марией, кстати, чем старше ребенок, тем немного фокус смещается на интеллектуальную деятельность. Дети мои занимаются дополнительно танцы, родина, предметные допы, для старшей дочери выпускницы олимпиадная подготовка ЕГЭ. Из всего вышеперечисленного бесплатно только родина. Но это имеется в виду центр творчества, научного творчества. Да. А остальное из семейного бюджета. Накладно, но требует этих вливаний. А не хватает, по-моему, занятий на развитие ораторских способностей, прекрасной деятельности, прекрасной проектной деятельности. Дополню я. Ну и в целом я за счастливое детство, и оно должно быть детством.
1: Ну, кстати, многие говорят, что пусть отдохнет, что его напрягать ребенка, пускай занимается чем он хочет. Но я считаю, что вот детство, оно и будет детством, если у ребенка много всяких кружков. Потому как до определенного, да, какой там до определенного, вот даже до 30 лет меня спросили, кем ты хочешь стать в будущем? Я такой,
2: Слушай, а потом это наступает где-то после 40. Такой, кем ты хочешь работать? Я не знаю.
1: Вот, и поэтому ребенок должен и попробовать много что. Я встречаю часто мнение о том, что до 12 лет ребенок не может выбирать себе кружки.
2: Почему?
1: Потому что должен сначала родители решить, так, куда отправлять ребенка, а ребенок уже сам по себе втянется. И это в первую очередь касается и спорта тоже.
2: Я не знаю.
1: Я вот с этим абсолютно не согласен. И поэтому у меня ребенок такой.
2: Опыт.
1: Один ребенок говорит: хочу туда. Я такой, ну, поехали туда. Вот в этом году. Мы со старшей дочерью, она вдруг вспомнила, что у нее есть голос в семье.
2: Да.
1: И она такая: хочу вот туда. Я такой: ладно, пойдем в художественную школу поступать. Поступили в художественную школу. Потом у нас появилась школа креативных индустрий.
2: Да.
1: Где вот как раз и блогинг, и VR возможности.
2: И
1: чего там только нет.
2: Все
1: туда
2: креативные
1: поступили.
2: Да.
1: Потом она пошла в новое учебное заведение, в гимназию номер 2.
2: Ага.
1: И там же есть
2: поменяла
1: и театр. Театральный кружок. Да, и театральный кружок, и французский язык, и что-то там вышивание.
2: Так, а подожди, она успевает домашнее задание выполнять? Просто
1: домашнее,
2: основную свою программу
1: вот
2: выполнять образовательную?
1: Вот это как раз основное мое требование. Если ты хочешь ходить везде и быть всюду, будь добра, вот базовый минимум, как поет кумир молодежи, выполнять. А все остальное, пожалуйста, я не против даже платить.
2: Ну, она, видимо, сама по себе, да, вот такая вот батарейка, она не может сидеть на месте, ей нужно куда-то лететь, бежать, видимо, ну, во всем
1: себе,
2: мне кажется. Да, есть в кого. Потому что если там говорить о моем подростке 12, ну, скоро уже 13 лет ему будет Александр, он, наверное, хотел вот где-то лет до, не знаю, там 11 попробовать там, всем еще говорит, ой, нет, ну еще, ну, дай мне 2 выходных вообще на неделю. Но вот в среду у меня нет ни английского, ни плавания, ничего, так я дома посижу. Есть чем заняться своим VR-ом дома, на месте, понимаешь?
1: Вот.
2: Поэтому, ну, не знаю, ну, нет, так нет, зачем? Насильно, как говорится, мил не будешь.
1: Да, что у вас происходит в семье и куда вы водите своих детей? У меня же еще есть еще несколько.
2: Это мы еще поговорим, да, об этом.
1: Об этом поговорим. 488-448. Звоните, пишите, рассказывайте.
0: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Снова в Мурманске выставка-продажа товаров из Индии. Ароматный чай и специи, рис басмати, аюрведическая косметика, украшения из натуральных камней, одежда и аксессуары, текстиль и сувениры. 16 по 25 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51. С 11 до 19 часов. Без возрастных ограничений. Подробности в группе Мурман-Экспо ВКонтакте.
2: Круиз-контроль. Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
3: Как провести вечер, чтобы потом всю неделю улыбаться? Сходите в театр. Мурманский областной театр комедии и сатиры приглашает. Классика, Ханума и «Здравствуйте, я ваша тетка» в Коле, в Кольском районном центре культуры. 31 октября и 22 ноября. Ханума, 19 ноября. «Здравствуйте, я ваша тетка» в Мурманске, в ДК «Судоремонтник». 12 декабря. Ханума, 25 декабря. «Здравствуйте, я ваша тетка». Отличная игра и море позитива гарантированы. До встречи в зрительном зале. Для лиц старше 12 лет.
4: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Круиз-контроль.
1: Выставка-продажа товаров из Индии с 16 по 25 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51. Без возрастных ограничений.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Да, наш утренний круиз-контроль стремится к своему финишу, но перед тем, как мы пересечем финишную черту, у нас есть время поговорить. Итак, сегодня мы говорим о дополнительном образовании детей, куда ходят ваши дети, сколько вы за это платите, нравится ли вам там, а самое главное, нравится ли ребенку.
2: А что еще присматриваете для ребенка своего?
1: Не, ну мало ли, сейчас только октябрь, самое время походить, покружить по Мурманску, и некоторые места открываются.
2: Более того, сколько открывается всего, да, смотри, значит, нам пишет Дмитрий, доброе утро, значит, говорит. Старшая дочка, 25 лет уже в Питере, раньше занималась фигурным катанием, сейчас гнет себя самостоятельно, что бы это ни значило. Старший сын, 17 лет, легкая атлетика, недавно писал нам, что Дмитрий писал, что бронзу из Москвы привез человек. Младший сын, 10 лет, хоккей с шайбой, уже 6-й сезон. А младшая дочка, 5 лет, гимнастика, 5К в месяц. А сам же Дмитрий в юности занимался лыжным двоеборьем, рукопашным боем. Вот так вот. В общем, все спортсмены. Спортивная у Дмитрия семья.
1: Это очень хорошо. Здоровее будут. Так, у нас еще есть сообщение в нашей стене во ВКонтакте. Дарья пишет, оба ребенка с 3 лет поют в фольклорном ансамбле народной песни Горенко в ДК имени Кирова. Так. Занимаются бесплатно. Если куда-то выезжают по городу или области, чаще всего на автобусе от ДК. Если поездки куда-то на фестивале, тоже за счет, то уже за счет родителей. Правда, этим летом коллектив ездил в Башкортостан на всероссийскую детскую фольклориаду.
2: Ух ты, есть и такое, фольклориада. Звучит, да. Все расходы брала на себя принимающая сторона, между прочим.
1: Да, сын также занимается футболом. Стоимость занятий примерно 5000 рублей в месяц. Дополнительно заказывается форма с логотипами команды. Все выездные мероприятия за счет родителей. Понятно. Дочь еще занимается в театральной студии. Стоимость 7000 рублей в месяц.
2: Уже что за театральная студия такая?
1: Not to be.
2: 7000 в месяц.
1: 7000 рублей. Кстати, вот у меня
2: сын... напишите, что за студия такая? Впервые слышу.
1: Сын занимается футболом, и занимается он футболом в футбольном клубе «Мурманск».
2: Да, то есть тоже платно. Но малышей таких не берут, потому что бесплатные секции.
1: Но у них форма бесплатная. То есть ребята, Алексей, руководитель футбольного клуба «Мурманска», он каждый год находит партнеров, спонсоров, за счет которых и появляется на подрастающем поколении футболистов форма. И
2: это
1: сейчас,
2: здорово,
1: да,
2: это
1: очень классно. Сейчас ребята снимают большой спортивный комплекс, куда, собственно, мы и ходим и занимаемся.
2: Так, подожди, слушай, мой занимается плаванием, поэтому мы меняем периодически, конечно, шапочки, очки и плавки. Пожалуй, это самый такой, знаешь, бюджетный вид спорта, но занимается он в клубе X-Fit. И, кстати говоря, X-Fit опять уже второй раз за год повышает плату. Ну, как-то так, не знаю даже, что сказать. Плюс у него еще английский язык, и понятное дело, что это тоже платное удовольствие. Ну и где там получается 12 тысяч в месяц.
1: На
2: два занятия. Ну да, где-то 6000, где-то X-Fit, и там 5 копейками получается английский. Вот тебе и приветики.
1: Ну вот это ничего себе.
2: Да.
1: Это уже более такая серьезная сумма.
2: Свои-то посчитай. Суммы.
1: Слушай,
2: ну там... С Майей все понятно,
1: там в основном все бесплатно.
2: Да, Гордей.
1: Потом как получается.
2: Получается.
1: И там
2: футбол.
1: Тоже в основном все бесплатно. Угу. То, что куда ходит Гордей. И я записывал их еще и в Родину, потому что в Родине очень крутые кружки.
2: Я тоже туда записывала.
1: Но, к сожалению, вот что Родина, что художественная школа, мы никак не совпадаем с тем расписанием, которое там предлагают.
2: Ну ничего, ничего, пускай вот сейчас это все дело встанет, так сказать, на рельсы, на хорошие, и тогда мы уже наших детей туда определим. У нас есть звонок в студии.
1: Алло, доброе утро.
3: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Марию хотел сказать.
2: Конечно,
1: да,
2: здравствуйте.
3: Да. Значит, Шевченко, в сторону севера, прямо около светофора, вот где-то напротив Атлантики, второй ряд зданий, такая пробочка, кстати, Первомайка уже скапливается.
1: Так, улица вот. Шевченко, все, в сторону севера,
3: правильно? Севера. Да, да, да.
1: в сторону работы. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, вообще, у нас проспект Кольский, он такой многострадальный. Сейчас, помимо того, что там авария, после Шевченко у нас идет Беринга, да, улица, где тоже всегда стоят на машины подолгу.
2: В районе Дарения Уюта не работают светофоры.
1: А до Долины Уюта еще и ремонт дороги. Да, там, если вчера вечером были пробки, то сегодня, мне кажется, еще хуже. Но это немножечко остается у нас в сторонке. У нас остается пару минут для того, чтобы пообщаться с вами, куда ходят ваши дети, на какие кружки, какое дополнительное образование они получают. Есть еще пару минут, чтобы пообщаться. 488-448.
2: Успевайте нам сообщить, рассказать об этом.
0: Круиз-контроль.

0: Итак, последние минуты утреннего круиз-контроля. Но... подходит. Ну, последний минут, все. Заключительные. И заканчивается. Сегодня мы говорили о дополнительном, и продолжаем немножко говорить, о дополнительном образовании ваших детей, куда они ходят сейчас и куда ходили вы. Вот Фриман, свободный человек, пишет, не губите детям детство.
1: Да ладно, никто не губит. Все лучшее же детям.
0: Никуда ходить, судя по всему, не нужно.
1: И еще у нас есть один комментарий от Степана. Давай его посмотрим, почитаем.
0: Давайте. Да. Всем привет. Родители призывают в первую очередь самих детей спрашивать их интересы, учитывать, а не запихивать силком, куда хочется им, родителям. Угу. Не им ведь потом в этот кружок ходить. По скриптум краеведение самое интересное, пожалуй. Но это на мой вкус, конечно.
1: Слушайте, ну на самом деле, если говорить о вкусах, то довольно разнообразно дополнительное образование в нашем регионе представлено, и можно зайти. Есть такая единая платформа, которая называется «Навигатор дополнительного образования», и там все программы в сфере образования, спорта, доступные для записи, и все это посмотреть. А это, извините, пожалуйста, чего только нет. Но есть это анимация, актерское мастерство, режиссура, театральное искусство, VR, фиджитал, киберспорт, спортивное программирование. Спортивное программирование. В общем, все очень и очень разнообразно, местами даже бесплатно.
0: Ну, кстати, достаточно большое количество кружков бесплатно.
1: Конечно.
0: И они открываются и прям притягивают к себе детей. К сожалению, я не помню, точнее, не встречал бесплатных английских, там, иностранных языков.
1: Ну да, вот, с этим сложности, да.
0: Но... Всегда у меня дочка история. Ходит в рамках своей гимназии. У них есть французский язык. Там был на выбор испанский, французский. Я говорю, иди лучше на французский. Он красивее. Да. Вот именно. И он тоже бесплатный.
1: Да, очень хорошо. Ну что, заканчиваем наш круиз-контроль. Спасибо за все сообщения, которые вы нам сегодня отправили. Загляните в нашу группу, почитайте, полюбопытствуйте. Спонсор программы представляет выставку-продажу товаров из Индии с 16 по 25 октября в Мурман-Экспо. Индийский чай, рис, специи, натуральная косметика, текстиль, украшения, товары для дома, сувениры. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51, без возрастных ограничений.
0: Все, на этом, Екатерина, я с вами прощаюсь.
1: Я вам говорю до свидания, Артем.
0: До новых встреч.
1: До встречи в эфире, да. Все, всем хорошего дня.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
4: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Ну что, уходят последние теплые деньки и начинается унылый сезон соплей, простуд и больничных. Почему с приходом первых холодов мы начинаем массово болеть ОРВИ? Разбираемся в программе «Две минуты с пользой». Микрофон Сони Баженова. Здравствуйте. Вирусы не прилетают к нам с осенним ветром. И дело вообще не в том, что мы промочили ноги или хватанули ртом холодного воздуха. Нам ведь кажется, что мы заболеваем исключительно от холода. Но вирусу абсолютно все равно, замерзли ваши ноги или нет. Ему нужен открытый портал в ваш организм. И осенью мы своими руками открываем ему дверь, ломая наш главный защитный барьер – слизистую оболочку носоглотки. Как это работает? Главный фактор осенних простуд – центральное отопление и обогреватели. Как только на улице холодает, мы наглухо закрываем окна, нагреваем помещение, воздух становится катастрофически сухим. Слизистая носа пересыхает, теряет влагу и покрывается микротрещинами. Крошечные ресички или, правильно, мерцательные эпителии, которые в норме работают как дворники на лобовом стекле и выметают вирусы наружу, просто слипаются в сухом воздухе и останавливаются. Вход в организм открыт. Второй физиологический удар наносят наши собственные сосуды. Когда мы выходим из теплой квартиры на промозглую осеннюю улицу, мозг дает команду сохранить тепло для внутренних органов. Кровеносные сосуды на периферии, в том числе в носоглотке, резко сужаются. Кровоток локально падает. А все наши иммунные клетки-защитники передвигаются именно по кровотоку. Из-за спазма сосудов наш так называемый иммунный спецназ просто не может доехать до слизистой носа. Враг проникает в клетки, а защитников на месте нет. Ну и финальный аккорд, назовем его скученность. Осенью мы перестаем много гулять. Мы постоянно находимся в закрытых, непроветриваемых помещениях. Мы буквально запираемся в инкубаторах вместе с вирусами. А наша задача – не стимулировать иммунитет сомнительными таблетками, а вернуть физиологическую защиту тканям. Так, много слов, что делаем? Срочно достаем увлажнители воздуха. Идеальная влажность в спальне 50-60%. Пока наши слизистые увлажнены, мы практически неуязвимы. Не боимся сквозняков. Вирусы ненавидят свежий прохладный воздух и обожают спертую теплую духоту. Проветривайте квартиру по возможности каждые 2 часа, ну или как получается. Помогайте нашим дворникам в носу, мерцательному эпителию. После работы, школы, детского сада промывайте носы любым солевым спреем. Изотоническим раствором. Это физически смывает осевшие вирусные частицы со слизистой еще до того, как они успеют пробить нашу оборону. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой. Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Двое против сна на Power Hit Radio.
1: Доброе утро, мои друзья. Двое против сна, да не совсем двое. Оставили меня мужчины одну здесь в студии. Но ничего страшного, сейчас дождусь кого-нибудь из них, и мы продолжим уже в компании вести это утреннее шоу. Всем говорю доброе утро. Здравствуйте, у микрофона Екатерина Новикова. Знаете, смотрю на календарь. 12 октября. Как быстро пронеслось это время. Вроде как недавно День города отмечали, потом День учителя отмечали. В общем, такие насыщенные дни в начале октября, что время просто пронеслось неумолимо, и вот уже, пожалуйста, тебе середина месяца. Ну что, какие мои наблюдения? Ну, во-первых, пришла в студию, а здесь что, сопка-то наша вся заснеженная, ну и не мудрено, такие выходные снежные были. Кстати говоря, успела побывать я за городом буквально в субботу. Невероятная там, конечно, красота. На дорогах был снежок, нужно было очень аккуратными. И хочу заметить, что водители, а ехали мы где-то часов, наверное, сначала в 5 вечера, а потом туда уже после 9 вечера возвращались домой, как раз-таки там в районе Кельдинстроя были, по Ленинградке ехали. Как же аккуратненько все водители, вели себя на дорогах. Потихонечку, полегонечку все перемещались, никто никого не подрезал. В общем, отдельное за это спасибо. И, в общем-то, продолжайте в том же духе, наши дорогие водители, учитывайте все моменты, особенно погодные, на дорогах. Ну и, конечно, уже пора менять колеса. Что нас ожидает в ближайшие 2 часа? В общем-то, все неизменно, а это и радует, что где-то стабильность все-таки есть. Ну, во-первых, в ближайшие несколько минут, да, будет прогноз погоды. Расскажем, что нам ожидать. Будет ли снег, а может, это все еще растает. И стоит нам рассчитывать на все-таки теплый октябрь. Еще у нас будет, конечно же, фактомат. Поиграем, разыграем кое-что очень-очень интересное. И, знаете, такое желаемое у многих слушателей Power Hit Radio. Ну, и перейдем в следующий час, а там будут и новости, и информационная рубрика сегодня. Узнаем, что из мира науки, да, что там ученые напридумывали, наизобретали, все об этом мы вам, конечно же, расскажем. Информация о погоде будет, и второй раунд игры «Фактомат». Что будем разыгрывать? Пускай будет интрига, подвешу ее, но очень и очень классный подарок. Его мы еще не разыгрывали, и это касается приближающегося дня рождения Power Hit Radio. Ну и, знаете, моя мама всегда говорила, знаешь, в понедельник надо обязательно встать с правильной ноги, чтобы неделя задалась. Я не знаю, с какой ноги вы сегодня встали, я все-таки с правильной, я так думаю, потому что настроение хорошее, бодрое. Ну, а вам, пожалуйста, лучшая песня недели в начале утра понедельника.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Реклама на Power Hit Radio. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
5: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
6: В Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. Лови краба. Это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70-88-77.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск. Диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография. Мощный инструмент на страже вашего здоровья.
2: Эфирный привет тебе, Катя Новикова.
3: Привет.
2: Вернулся, сделав круг. Да, взаимно, кстати, тоже. Соскучился по твоей компании за эти выходные. Ездил сейчас специально, ну, как будто бы.
1: Ну, проверял погоду.
2: Конечно. И смотрел, как там дорожная ситуация у нас на долине Уюта. Ничего пока не изменилось. В обе стороны светофоры по-прежнему работают. Ну, кстати, достаточно спокойно сейчас было по-прежнему в обе стороны на этом участке дороги. Пешеходам тоже давали переходить дорогу. Давайте про погоду. Все-таки она у нас, потому
1: что... Ну, как там, зябко?
2: Ты знаешь, она такая стабильная, приятная, прохладная. Наконец-то она определилась, устаканилась, а мы и рады, если честно. При этом у нас столбик термометра дополз уже аж до плюс 2 градусов.
1: Очень быстро, стремительно, кстати говоря. Еще час назад было не больше 1 градуса. Больше.
2: А теперь целых 2 еще, да. И со знаком плюс. Да, теперь мы радуемся с вами этому. Ветра у нас вообще не стало. Написано штиль на сайте colgimet.ru. Сегодня в течение дня там еще и даже солнце прямо официально обещают. Будем ждать, когда не только светлое небо будет, но и что-нибудь еще и к нам и выглянет. В этот понедельник нас порадует. Завтра нас ждет примерно похожая погода, так что утепляемся и вспоминаем, где ж наша зимняя курточка-то живет.
1: Спонсор прогноз погоды. Диагностический центр МРТ-эксперт. Именно здесь запустили уникальный томограф последнего поколения марки Philips с технологией ИИ, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. 63-22-83. Медицинские услуги возможны. Противопоказания необходима. Консультация специалиста.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: на Power Hit Radio. Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области БАРС. Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в БАРС резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-9279, 8-911-317-9279. Вступай в наши ряды!
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
5: Рогозерская, 34А.
4: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат. Всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела». Стоун массаж. Способ согреться и избавиться от осенней хандры.
2: Ой, друзья, сейчас прямо с вами в такую страну классную отправляемся. Ее называют страной тысячи слонов. Название восходит прямо вот к историческому еще королевству Ланг-Санг, где слоны не только почитались, но и были прям такой вот, ну, неотъемлемой частью и транспорта, и сельского хозяйства. Существа, конечно же, величественные, символизируют и силу, и выносливость этой страны, и дух нации прямо не отражают. Интересный факт. Основа ежедневного рациона людей в этой стране составляет рис. Это единственная страна в Юго-Восточной Азии, которая не имеет выхода к морю. Вьетнамом на востоке она окружена, Камбоджа на юго-востоке, Таиландом на западе, Мьянмой на северо-западе и Китай на севере, их соседи. Несмотря на отсутствие береговой линии, эта страна может похвастаться все-таки пейзажами живописными. И пышные леса там есть, и реки, и горная местность также. В этой стране люди одни из самых низкорослых людей во всем мире. Вот представьте, только средний рост мужчины 162 сантиметра. А женщины около 150. Ну, маленькие женщины мы помним, да? Для чего они созданы?
1: Нет, Катерин, ты давай вслух скажи.
2: Ну, говорят, что для любви.
1: Кто говорят? Эти же маленькие женщины говорят об этом.
2: Да. Ну ладно. И еще кофе является одним из основных экспортных товаров в этой стране. И признание, конечно же, эта страна благодаря высококачественным кофейным зернам арабика и робуста получила эта страна. Мы сегодня в Лаосе.
1: И очень интересная барышня нас там поджидает. Девушку зовут Мик. И к индустриальному колледжу она не имеет никакого отношения.
2: Ладно.
1: И ты знаешь, у нее такое очень фундаментальное название трека, который мы будем с вами сейчас слушать, называется «Терминали Вербал». Да, звучит как на английском, а на русском это «Неисправимый говорун».
2: Это про тебя можно назвать так.
1: Рассказывай, Канащи.
2: Как, что?
1: Я тебе за эфиром еще раз продемонстрирую свои неспособности к английскому языку.
2: Да, тоже.
1: Давай пока на русском с тобой поговорим про эти самые терминали вербал. Рассказывает Мик о том, что, говорит, я всю жизнь слушаю о том, что да будь ты потише, но будь ты немножечко поскромнее. И сначала Мик рассказывает, что пыталась себя под этот мир как-то подстроить, строить, но в какой-то момент решила. А знаете что?
2: Говорит, вот напишу именно. Постройте-ка вы под меня.
1: Об этом песню и говорит, все равно мне. Считаете вы меня приемлемой, приятной. Я вот такая вот. Так что разбирайтесь со мной вот с такой настоящей. Об этом мы слушаем. Я прямо сейчас в золоте чартов на первом месте. Мик, как говорится, и голова не болит.
2: В Лаосе.
1: В Лаосе. Отправляемся с вами туда.
0: Золото чартов.

Заявляет нам Мик, конечно, что она неисправима, говорю, но только время ее трека подходит к концу, а значит и ее речь тоже завершается. Спонсор рубрики «Студия философия тела». Холодно? Приходите греться. Стоун-массаж горячими камнями, возможность расслабления глубоких мышц и погружения в состояние покоя. Источник силы и энергии в холодное время года. Правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания необходима консультация специалиста.

0: Реклама на Power Hit Radio. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
1: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
2: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Будьте на высоте. Компания «Вертикаль Сервис. Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 200115. 200115.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
7: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое

0: Фактомат.
1: А знаешь ли ты, Катерина, что мы разыгрываем-то прямо сейчас в нашем фактомате? Не подглядывай.
2: Слушай, нет, я знаю, потому что я уже подвесила интригу в начале своего самого первого выхода. Поэтому, друзья, я рассказала о том, что подарок связан с нашим предстоящим днем рождения.
1: О, да, 30 октября. Каждого года Powerhit Radio отмечает свой день рождения вместе с вами, естественно. И каждый год придумываем мы что-нибудь эдакое.
2: Ну да.
1: И в этом году пополнение в нашем мерче.
2: Угу.
1: А что было куда? Все кружки, которые вы уже навыигрывали, сложить. Мы теперь разыгрываем фирменный шоппер Power Hit Radio. Выглядит офигенно.
2: Слушайте, да, если вы следите за нашими сторис во ВКонтакте, то, конечно же, уже видели наше дефиле с этими шопперами, с этими сумочками. Знаете, чем они мне понравились? Тем, что там разнообразные надписи. Всего-то, по-моему, 5 вариантиков.
1: И один из них может вам прямо сейчас достаться. Давайте узнаем, с кем будем играть. Доброе утро.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро, Евгений.
1: Евгений, здравствуйте.
2: У вас и доброе ли утро?
1: Доброе, конечно.
2: Здорово.
1: Евгений просто уже заряженный. Mm-hmm. Евгений сейчас знает,
2: готов.
1: Что ему, да, предстоит делать, как всегда. Будем с вами обсуждать сегодняшний день, 12 октября, уж на календаре. Евгений отвечает «да» или «нет» и набирает свои 8 баллов и забирает шопер. Я думаю, что вот такое нас ждет в ближайшее время. Поехали. По народному календарю Феофан Милостивый. В этот день охотники добывали в лесу именинного зайца. Верите в такую примету?
3: Да,
2: охотники.
1: Если это удавалось, то день заканчивался застольем.
2: Вам плюс.
1: 12 октября – день кадрового работника. Личные дела сотрудников предприятия могут храниться 75 лет. Правда? Да или нет?
3: Да, конечно.
1: Так что вы там сильно на работе не чудите. Архив все помнит, как говорится.
2: Все помнит.
1: Северный вопрос для вас. В этот день в Мурманске открыт памятник в честь строителей, погибших в 1941-45 годах. Он представляет собой столб морской воды. Все верно?
2: Ну, памятник строителей.
3: Нет.
1: Конечно, нет. Памятник в честь строителей – это ДОТ, облицованный темно-красным гранитом. 1810 год состоялся первый фестиваль Октоберфест. И по традиции первый бочонок всегда вскрывает мэр Мюнхена. Да или нет?
3: Да.
2: Да.
1: Вот такая работа у человека, да. 95 лет назад в Рио-де-Жанейро открыта статуя Христа Спасителя. Хотя изначально это должен был быть памятник Христофору Колумбу. Может такое быть?
3: Нет, наверное.
1: Опа!
2: А, все-таки да.
1: И вот тогда бы Христофор, знаете ли, обнимал Рио-де-Жанейро. В 1957 году на экраны вышел фильм «Летят журавли». Режиссер Андрей Кончаловский. Все верно?
2: Может, кто другой?
3: Нет.
1: Ну, конечно. Михаил Колотозов, вернее, Колотозашвили. Знала об этом, Екатерина?
2: Знала.
1: В этот день родился оперный певец Лучано Паваротти, и на одном из его концертов «Занавес на бис» пришлось поднимать больше 100 раз. Да или нет?
2: Поворот.
3: Как бы да.
1: Конечно, целых 165 даже.
2: Здравствуйте, как это возможно?
1: Случай занесен в книгу рекордов. Это что ж он пел-то там такое? День рождения сегодня еще отмечает певица Жасмин. И Жасмин – это ее настоящее имя. Верите в такое?
2: Как думаете-то?
3: Нет, Сара вроде.
1: Конечно.
2: Вот это познание!
1: Поставь два плюса поставь человеку.
2: Меняй минус на плюс, точно.
1: Абсолютно верно. Она Сара Львовна. Если быть совсем точным, от Жасмин далека максимально вообще.
2: Евгений, вот
1: посчитай
2: так познание.
1: Два плюса
2: ну, я тебе считаю два плюса, просто тогда два меняем вот это, и все, получается 8 правильных ответов.
1: У нас тоже есть какие-то принципы.
2: Я, конечно, вообще под впечатлением.
1: Потому что если Евгений звонит, у него должно быть 8.
2: Ну, это
1: как он это наберет, его не волнует. Пусть старается ведущий Power Hit Radio.
2: Ладно, но если и вы следующий наш игрок в следующем части наберете тоже 8 правильных ответов, у нас, конечно же, заготовлен дополнительный вопрос.
1: Но теперь уж точно, и, возможно, именно вы заберете наш фирменный шоппер Power Hit Radio, который мы с сегодняшнего дня разыгрываем здесь на 104.5.
0: Фактомат.

Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колос» и «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Расскажи нам, Екатерина, будет ли сегодня у нас в выпуске новостей про первый снег в 2026 году или без этой новости мы обойдемся?
4: Чего о нем говорить-то? Вон, пожалуйста, мы его видим на сопках
3: И без этого у тебя новостей хватает после выходных?
4: В общем-то, да. Давайте начнем. На региональных трассах Мурманской области проверяют готовность подрядчиков к зиме. Ну вот, пожалуйста, тебе и про первый снег. Инженеры отдела технического надзора Мурманск-Автодора начали серию выездных инспекций, и специалисты на местах оценивают оснащенность новых подрядных организаций, то есть проверяют состояние их базы производственной, готовность спецтехники и, конечно же, каковы запасы противогололедных материалов. Об этом сообщили в Минтрансе региона и дорожного хозяйства. На особом контроле качество противогололедных смесей. Все, кстати говоря, партии песка и реагентов проходят обязательную проверку в лаборатории Мурманск-Автодора. Ну и на трассы состав этот попадает только в том случае, если эксперты подтвердят нормативный химический состав и эффективность противогололедных материалов. Как сообщает ГТРК «Мурман», ревизии такие пройдут на всех объектах, закрепленных за новыми подрядными организациями на региональных трассах, отмечу. Перед дорожниками поставлены четкие сроки к 15 октября. Вся специализированная техника должна быть готова к снегопадам. На 100% техника должна быть готова. Ну а запас противогололедных материалов должен составлять не менее половины от сезонной потребности. Что касается полного объема реагентов на весь период зимний 26-27 годов, подрядчики обязаны сформировать этот запас до 1 декабря.
3: Посыпка – это, конечно, хорошо. Это мы еще...
4: Посыпка – это на торте,
3: со времен дней рождения знаем. И реагенты, да, у нас на севере, но не забывайте, что только они вас спасти на этой скользкой дороге не смогут. Поэтому голову в первую очередь включаем, держимся крепко за рули. Если не чувствуете в себе уверенности, то тапку в пол, пожалуйста, не вжимайте.
4: Ну или вообще оставьте машину дома, или подгоните ее к автосервису.
3: Если вы, да, через пару недель обнаружите себя все еще на летней резине, возможно, стоит. Да, пойти просто пешком.
4: В Долине Славы состоялась торжественная церемония захоронения останков советских бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной. Герои, наконец-то, обретают покой. Это 79. Личности четверых удалось установить. Напомню, ранее, в сентябре, останки 27 защитников Заполярья были преданы земле Волокурте. Ну, а сейчас в Долине Славы появилась новая братская могила и именные захоронения. Вот я знаю, Сережа Сачков, ты был ведущим этой церемонии. Да. Расскажи твои впечатления.
3: Я ведущий этой церемонии каждую осень, да, на протяжении нескольких лет. И ты знаешь, очень важно, что это каждый год продолжается, что звонят и говорят о том, что есть... еще повод нам встретиться в, конечно, Долине Славы каждую осень, поэтому работа поисковиков будет продолжаться абсолютно точно, и мне кажется, это очень важно, когда, вот как ты верно сказала, люди находят свое последнее пристанище, да, в итоге, да, даже, да, спустя и 80 лет.
4: Слушай, ну интересную тенденцию ты в этот раз заметил. Ну понятно, что Долина Славы вообще такая территория, где и ветра, и снега, и все, что вообще,
3: а
4: все погодные явления,
3: бывает,
4: которые, да, я и говорю о том, что есть, существует вообще в нашем мире и на Кольском полуострове. Все сосредоточено там, но вот ты сказал, что как раз-таки, когда началась сама церемония, и снег, и ветер такой задул, что...
3: Прям в моменте, да, ты знаешь, как будто это было с кем-то срежиссировано. Хоть и было, конечно, непросто, но очень уместно.
4: Другим новостям. Движение по улице Баумана в Мурманске ограничено до 30 октября. Перекрытие связано с проведением ремонтных работ. Как сообщает администрация города Мурманска, временно ограничено движение, остановка и стоянка транспорта. До 30 сентября проезд ограничен по половине проезжей части на участке от улицы Прибрежной до улицы Бандарной, там дом номер 34. Поэтому водители просят, конечно, учитывать ограничения, планировать свой маршрут до 30 октября. Ремонтные работы на улице Баумана.
3: Все-таки не удержались и решили в этом году тоже соблюсти вот эту вот традицию.
4: Да, она одна из последних, которая вошла в список ремонтов под занавес сезона,
3: да, дорожного. Погода решила не способствовать, чтобы все было, понимаешь, вот по сухости у нас уложено и отремонтировано, и по давней и доброй традиции вместе со снегом у нас продолжаются ремонтные работы на дорогах.
4: Да, что касается, например, улицы Карла Маркса, то там
3: у нас будет хоть один выпуск новостей без этой части города.
4: Нет, держу руку на пульсе. Значит, на дороге там уже порядок, все, асфальт
3: уложили. Зачем ты нарисовала порядок сейчас?
4: Я нервничаю, понимаешь, когда я говорю про Карла Маркса, я нервничаю. Вот я говорю, что на проезжей части все красиво уложено, а вот тротуары еще в состоянии ремонта.
3: Давно ли ты ходила там по тротуарам, Екатерина?
4: Слушай, ну пару раз в неделю хожу по этим тротуарам. Серьезно? Вернее, давно уже по нормальным тротуарам не ходила. Все в обход приходится спешить. Так, друзья, успейте, пожалуйста, до снега. Снег первый уже показал, на что он способен.
3: О, да.
4: Так, что еще хочу вам рассказать. Вот о чем Мурманская Арктика. Начала сезон с победы. Наши аплодисменты. В Ледовом дворце в пятницу стартовала серия домашних матчей. Арктика открыла сезон. В пятницу и субботу играли с гостями из Кондопоги команда «Динамо Карелия». Да, как хорошо играли! Во-первых, на игру около 2000 северян пришло. Все трибуны Ледового дворца были заполнены, и предматчевые развлечения состоялись. И 6-2 – это была первая победа Арктики в пятницу. Ну а в субботу тоже не подкачали наши хоккеисты, и 6 шайб в ворот соперника тоже забили. 6-3. Такой счет субботы.
3: Я через то мероприятие тоже проходил перед Долиной Славы. Думаю, дай загляну, как говорится. Да, был я на трибуне вместе с болельщиками хоккейного клуба «Арктика». Вот уж действительно полная трибуна без всяких скобочек, звездочек и сносок.
4: Как там вели себя фанатский сектор, меня интересует.
3: Чей? Наш или Кондопоги? Потому
4: там
3: что болельщики
4: да
3: из Карелии
4: ладно?
3: Тоже приехали.
4: Молодцы,
3: да.
4: Молодцы.
3: И понимаешь, они сели ровно в середину трибуны и зачем-то себя проявили. Они просто очень бурно обрадовались одному из голов.
4: Да ладно.
3: И этим четверым людям, конечно, было потом очень тоскливо, когда 6-2 и 6-3 потом на следующий день. Не, мы их уважаем, спасибо, что приехали. Но настроение, думаю, у них было, конечно, своеобразное. А к разговору, кстати, про Арктику, давайте тебе новости тоже расскажу. В прошлом сезоне команда играла у нас в Национальной молодежной хоккейной лиге.
4: Все верно, да.
3: Назывался этот турнир, а теперь это просто Российская хоккейная лига. Да, вы спросите, зачем вывеску поменяли? Не только вывеску, на самом деле, еще и суть турнира. Дело в том, что возрастной ценз, так мы его назовем, он изменился. Если раньше самый старый игрок мог быть до 21 года, то теперь до 19 только лет. И в заявке смогут находиться хоккеисты от 16 до 19.
4: Малыши какие.
3: Да, так что ты как ты понимаешь...
4: Не малыши, конечно, взрослые мужчины.
3: Да там детки вообще самые настоящие.
4: Хоккеисты они такие.
3: Я где-то с ними, ты знаешь, в потрибунном помещении, я их обхожу на всякий случай. Поэтому, ты знаешь, скорости стали выше.
4: Класс.
3: Адреналин повышенный.
4: Ну, строптивые, да, такие.
3: Это точно. Так что, если не хватало вам огня в наших хоккейных матчах, то спешите видеть, потому что обновилась команда, и мурманские хоккеисты там тоже добавились. В общем, приходите, поддерживайте Арктику. Клюшки на лед, Арктика вперед.
4: Ну и далее, да, мурманчане будут принимать команду «Красная машина» Академии из Московской области. 16 октября и 17 состоятся ближайшие матчи. Ну а домашняя серия завершится поединками с хоккеистами из Салехарда. «Факел Ямал» 21-22 октября. Ближайшие 16 и 17.
3: Да, следите за расписанием в группе во ВКонтакте хоккейного клуба «Арктика» и обращайте внимание на время, в которое проходят матчи, потому что есть в 19, а есть и в 13 часов, если выпадает игра на выходной день, чтобы вечером, как дурак, в полном обмундировании оказались в Ледовом дворце.
4: Так, друзья, на этом наш выпуск завершен. Еще будет в 12, 14 и 16 часов, а шоу «Двое против сна» продолжается.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
2: Мама, смотри, я плыву!
3: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20 20 60. Героев рыбачьего дна.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
5: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
4: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено.
2: В смысле погоды у нас ничего не изменилось за прошедший час. По-прежнему плюс 2 градуса стабильно показывает наш термометр в студии. Да и на целый день погода у нас ясная и понятная во всех смыслах этого слова.
1: Обещали солнце. Нету.
2: Ты так солнца. Говоришь, как будто я тебе
1: ну,
2: его
1: конечно,
2: клятвенно
1: обещал. Конечно, а кто же мне? Конечно, ты тут умеешь читать эти синоптические карты.
2: Давай еще раз попробую. Прогноз погоды говорит, что может быть сегодня. В течение дня все-таки к нам солнце заглянет. Было бы, если честно, актуально. Но не забывайте о том, что вечером и ночью у нас уже отрицательные значения.
1: Да еще какие отрицательные?
2: На термометре, если вдруг вы все еще передвигаетесь на летней резине, то, как бы сказал Джейсон Стейтем, не передвигайтесь.
1: Нет, по ощущениям, сегодня ночью аж минус 7 будет, и в завтрашний день утром до минус 8. Но это по ощущениям. Температурные режимы все-таки минус 2, минус 3.
2: Ветер у нас спокойный по-прежнему. Он как песня группы Ария. Ну, в том смысле, что штиль. Ветер у нас молчит. И я думаю, что в Териберке вряд ли гораздо сильнее он задувает. Сейчас до нее долиста и посмотрим, что у нас там на краю земли-то у нас происходит.
1: Так, а что там происходит? Там тоже, наверное, минус. Какой уж плюс. Вы знаете, а в Териберке плюс 2 градуса.
2: И ветер южный 1-2 метра в секунду, поэтому если вдруг не были никогда, поезжайте сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено. Устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45-95-10, Полярные Зори 35-2, телефон 44-00-15.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама. Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку. Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010. Сайт брусникино.ком. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на PowerHit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: слово в науке и технике.
1: Все по науке.
2: Катя, я решил все твои сложности с деньгами.
3: То есть?
2: У любви к сладкому нашли неожиданную привязанность к финансовым решениям.
3: Ой, слушай, я это еще Маше Фреймон передам. Давай, внимательно слушаю.
2: Итак, исследование провела команда ученых Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики в Москве.
3: Можно верить.
2: Отправной точкой послужило наблюдение, что любовь к сладкому вкусу связана с разными зависимостями. Ну, например, с алкоголизмом.
3: Прекрасно.
2: Ну, потому что на сухую что-то сидеть,
3: ну, конечно,
2: закусывать,
3: надо
2: зефир чем-то.
3: Зефир должен быть на столе.
2: Конечно. Это навело ученых на мысль, что предпочтение сладкого может отражать работу опиоидной системы мозга, которая отвечает не только за пищевое удовольствие, но и за оценку любых вознаграждений, в том числе и денежных. В двух экспериментах с участием общей сложности 150 взрослых людей добровольцы проходили вкусовой тест, а также выполняли задания на выбор между гарантированной и рискованной денежной суммой, либо между меньшей суммой сейчас и больше через некоторое время. Да, оказалось, что любители сладкого систематически избегали риска. В лотереях они выбирали гарантированный, пускай и меньший выигрыш. Схожая картина проявилась и в тестах на терпение. Если альтернативой была отсроченная выплата, то сладкоежки выбирали небольшую сумму, но немедленно.
3: Ой, узнаю про такое.
2: По словам ученых, главный вывод работы шире, чем просто связь вкуса и денег. Нейробиология экономического выбора может иметь куда более глубокие физиологические корни, чем принято считать.
3: Ну что, надо сказать, продолжаем наблюдать. 4 перерыва в рабочем дне помогают снизить стресс. Созвон без паузы заставляет стресс накапливаться, ну и даже короткий перерыв между встречами помогает снизить напряжение. К такому выводу пришла исследовательская лаборатория Microsoft. Есть несколько точек в рабочем дне, которые можно заранее освободить от задачи встреч. Например, записывайте или сгибайте пальцы и уточните, есть ли эти вообще точки в вашем дне. Первый час вашей работы нужно оставить для почты и чатов. Исследовательница выяснила, что после отвлечения человеку может потребоваться около 23 минут, чтобы вернуться к задаче. Поэтому общение проще разбить на блоки, ну и потом переключаться на них в течение дня. Дальше. Обед проводить без звонков и без телефона. Оставить 15 минут на эмоции обязательно в течение рабочего дня. Прогулка, разговор с близкими или просто пауза, которые вот так вот помогают переключиться. Главное, чтобы эти паузы не затянулись, как у нас бывает на рабочем месте.
2: Ну вот скажи мне, если мы говорим про перерыв на эмоции,
3: да.
2: Крик «Будь его все прокляты!» — это перерыв на эмоции?
3: Ну конечно, там такая эмоция. Главное, чтобы потом вернуться к работе после нее. Вот в чем дело.
2: Проблема.
3: И последний рабочий час предлагают использовать для планирования.
2: А мы что, 3 часа работали, что ли?
3: Последний рабочий час. Почему? Список дел на завтра помогает зафиксировать и завершить, собственно, рабочий день. Получается, что перерывы в календаре нужны не только для отдыха, а могут быть они еще и полезны нагрузкой и разгрузкой. Но, тем не менее, ваш рабочий день таким образом с 4 паузами должен пройти спокойно.
2: Я так посчитал, мне на эфир нужно часам к 3 приезжать, тогда спокойно, я все буду успевать,
3: да,
2: вот по этому распорядку. А для тебя, Катерина, планы
3: опять
2: еще.
3: Опять для меня, ну
2: и
3: давай.
2: На вечер, я просто знаю, что ты такое любишь, как и «Поле чудес» по пятницам.
3: Могу посмотреть.
2: Ученые назвали 5 лучших игр для поддержки остроты ума, Екатерина.
3: Слушай,
2: ты спрашивала,
3: пора уже.
2: Чем вам с мужем заняться,
3: а то замечаю,
2: записывай.
3: Конечно.
2: Конечно. Итак, неврологи из Великобритании говорят, что на первом месте у нас идет судоку. А мы все, понимаешь, презирали этих женщин в поездах.
3: Это вот это вот, знаешь, моя студенческая жизнь.
2: Кроссворды и словесные игры. Номер 2, Екатерина.
3: Да, тещин язык, я помню, есть.
2: Спасибо
3: такой
2: большое.
3: Кроссворд какой-то.
2: Номер 3, карточные и настольные игры.
3: А вот тут уже поинтереснее, знаете ли.
2: И вот здесь вот они, понимаешь, могут еще и укреплять эмоциональные отношения
3: однозначно,
2: внутри.
3: Однозначно, да, как бы только не разругаться.
2: Вашей семье к этому и подводил. Мои родственники уже приклятвенно себе пообещали, что пара на пару они больше играть летом не будут. Еще у нас есть в этом списке пазлы. Может быть, хоть это тебя порадует, Екатерина. Ну и шахматы, понятное дело,
3: тоже. Есть у меня незаконченные пазлы. Да, и шахматы тоже есть. В общем, спасибо тебе большое за просмотром «Поле чудес». В пятницу как-нибудь интеллектуально проведем еще время.
0: Это действительно новое слово в науке и технике.
1: Все по науке.

0: Реклама.
1: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
2: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Книповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
3: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
0: 488-442. У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: На календаре у нас 12 октября, но не его мы с вами сегодня разыгрываем. У нас другой, да, классный приз от PowerHit Radio по случаю наступающего дня рождения нашей радиостанции. Мы разыгрываем наш фирменный шоппер. Таких призов не помню еще, если честно.
2: Нет, шопперы у нас были, но давненько их не было. Более того, сейчас они довольно разнообразны, с разными надписями. Можно выбрать из 5, по-моему, даже вариантов.
1: Еще и выбирать можно, получается.
2: Можно, можно.
1: Но для начала нужно выиграть, для того, чтобы его прийти здесь забрать в нашей студии. Звоните к нам 488-448. Давайте второй раунд фактомата проведем.
2: Да, час назад с нами сыграл Евгений. Евгеев был очень и очень хорош. Придется вам, конечно, постараться, чтобы выиграть шопер. Но так или иначе, призы, которые мы не разыгрывали очень давно, я не знаю, когда теперь будем их разыгрывать, но все это говорит о том, что скоро у Power день рождения 30 октября. Очередная дата.
1: Евгений, конечно, был очень заряжен на победу, потому что даже вспомнил, как в оригинале зовут певицу. Жасмин.
2: Это вообще, конечно.
1: У нас есть звонок в студии. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, Андрей.
1: Здрасте, Андрей. Ну что, правила вы прекрасно помните. Мы вам про события и подробности некоторые про них. А вы нам да или нет, в зависимости от того, считаете правдой это или вымыслом. Желаю вам удачи.
2: Удачи.
1: И стартуем прямо сейчас. Вперед, поехали. По народному календарю Феофан милостивый. Если сегодня много звезд на небе, то осень будет дождливой. Верите в такую
2: много
1: примету?
2: Много звезд будут дождливы?
1: Или нет?
2: Или все-таки нет?
3: Нет.
1: А и правильно делаете. Звездное
2: какое
1: небо,
2: вы?
1: Оказывается, это к сухой осени.
2: Очень
1: Екатерина.
2: Хорошо, очень хорошо.
1: Да, 12 октября – день кадрового работника в России. И именно в этот день появились первые инспекции по труду. Но может такое быть? Посоглашайтесь.
3: Ну, пусть будет, да.
1: Ну и
3: да,
1: правильно. Да, тогда да, это были кадровые аппараты органов внутренних
2: все
1: дел.
2: С них начиналось.
1: Северный вопрос для вас. В этот день в Мурманске открыт памятник в честь строителей, погибшем в 1941-45 годах. Находится этот памятник на проспекте Героев-Североморцев. Все верно?
2: Памятник строителей в Мурманске. Строителям.
3: Да.
1: А вот и все-таки нет. Памятник в честь строителей стоит в самом центре, на улице Профсоюзов. Да, сходите, поглядите, если не видели. В 1810 году состоялся первый Октоберфест. Напитки там подают в литровых кружках. Верите в это?
2: Ну?
3: Там даже, по-моему, больше.
2: Ну, так в литровых.
1: Ну да,
2: да?
1: Да. Плюс человеку, потому что зачем ходить несколько раз?
2: Записала.
1: Это девиз Октоберфеста, да. 95 лет назад в Рио-де-Жанейро открыта статуя Христа Спасителя. Ну и естественно, это самая большая статуя Христа в мире. Да или нет?
2: Подумайте.
3: Да.
1: Нет, Андрей, внезапно есть еще больше, причем в Польше. Это двойная внезапность. 1957 год, на экраны вышел фильм «Летят журавли». На Каннском кинофестивале он получил золотую пальмовую ветвь. Был такое?
2: Ну, да.
1: Еще и серебряная сомбреро на фестивале в Гвадалахаре.
2: Вот это интересно.
1: В этот день родился оперный певец Лучано Паваротти. Его голос классифицируется как тенор. Все верно?
2: Лучано тенор.
1: Вспоминайте.
3: Да, по-моему.
1: Все верно, абсолютно. Самый высокий мужской голос. И последний вопрос тоже про певицу Жасмин. Куда же без нее? Да, сегодня отмечает она свой день рождения, но по образованию она медсестра. Да или нет? Верите в такое?
3: Ну, пусть будет, да.
1: Да, но однажды она спела за команду медиков на КВНе и понеслось.
2: Ух уж этот КВН.
1: Они хотели в клипе сняться, песня года, ну и путь понятный,
2: и
1: да.
2: И заметили девчонку. Так, Андрей, ну, отлично, хорошо, очень
1: Андрей
2: вы играли. Да,
1: нас.
2: Да, да, но все-таки подвели вас два вопросика наших, две промашки имеются, значит, 6 правильных ответов. И все-таки у первого игрока Евгения было больше.
1: Ну, там Евгения было очень сложно сегодня превзойти, потому что у него аж 8 из 8. Ну, была да, выбита, да. Хотя и дополнительный вопрос мы для вас на всякий случай приготовили. Андрей сражался вообще как настоящий лев, так что ждем вас завтра, потому что хочется достойных наших игроков все-таки с шоперами Power оставлять. Спасибо вам сегодня за игру.
2: Спасибо.
1: Ну а сейчас с нашим победителем будем разговаривать за эфиром, рассказывать ему, как же наш приз взять, да, заполучить, а вы оставайтесь на 104.5.
0: Фактомат.

0: Ты знаешь, я сначала хотел поставить в песни дня наш с тобой традиционный гимн начала недели от Dreams Shadows, которые говорят о том, что, знаешь, хотела веселиться, но снова понедельник. Понедельник, но на меня буквально-таки напала Келли Роуланд и говорит «Work!» А я с Келли Роуланд спорить не привык, знаешь ли.
1: Ну, а потом еще такие танцы, вот уже хочешь не хочешь, а в движение ты превращаешься.
0: Так в этом смысл, Екатерина, пора работать уже. Какие танцы? 11 утра, понедельник. Нам даже в песне об этом дня с тобой сегодня говорят.
1: Ну, раз такое дело, значит, пора. Как Сережа говорит, не смею с ним спорить.
0: А приятное ощущение, кстати. Завтра снова с вами услышимся в утреннем шоу. Катя Новикова.
1: Сергей Сачков.
0: Двое против сна.
1: Ну и до свидания.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых ИБУ автомобилей, комиссионная продажа авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролова 24А, Кольский 27Б. Федеральная налоговая служба России разъяснила, почему владельцам электромобилей могут начислить транспортный налог за прошлый год. Льготы для таких машин устанавливают регионы, и они не всегда означают полное освобождение от уплаты, узнали автоновости дня и сообщения ведомства. Налоговики отметили, что в отдельных регионах льгота зависит от мощности автомобиля в киловаттах, переведенной в лошадиные силы. Например, в Мурманской области собственник освобождается от транспортного налога, если мощность электрокара не превышает 200 лошадиных сил. Отдельное условие в некоторых регионах касается типа силовой установки. Как пояснили ФНС, например, в Белгородской области освобождение предусмотрено для лиц, на которых зарегистрированы машины исключительно с электрическими двигателями. На гибриды, сочетающие электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания, эта льгота там не распространяется. Для уточнения основания расчета транспортного налога на тот или иной электромобиль ФНС предлагает обращаться за разъяснениями в ближайший налоговый орган по месту жительства.
0: Акселератор.
4: Ульяновский автозавод приступил к внедрению модернизированной системы активной безопасности. Речь идет о машинах, оснащенных шестиступенчатой механикой. Это внедорожники «Патриот» и «Пикап», а также грузовички коммерческого семейства «Профи». В основе нового решения лежит дальнейшее развитие уже применяемой технологии АБС на МИ. Помимо антиблокировочной функции, комплекс теперь обеспечивает работу противобуксовочной системы, системы помощи при старте на подъеме и экстренном торможении, а также так называемой электронной блокировки дифференциала. Напомню, недавно УАЗ запустил производство обновленных «Патриота», «Пикапа» и «Профи». Внедорожники получили новый турбодизель и шестиступенчатую механику, а раздаточная коробка стала электромеханической. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Hyundai, Kia, Geely, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированные в четырех цветах. Трейд-ин, выкуп авто. 25-25-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
5: Today's music. Power Hit Radio.

104.5 FM.

0: на Power Hit Radio.
1: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
2: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
4: Опять интернет глючит.
5: Танках пинг высокий.
4: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
6: Ваня, помоги! Ты же программист!
7: Как вы мне надоели.
8: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
9: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
4: Вот это CityLink.
10: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
11: Tonon Power Heat Radio. Your number one hit music station.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Всем добрый день. Микрофон у Сони Баженова. Несколько слов о погоде. Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Сет «Лосось плюс угорь» по суперцене 50 кусочков – 1769 рублей. А в Мурманске – плюс 1 градус. Ветер юго-западный – 2-3 метра в секунду. В целом погода тихая, спокойная, но холодноватая. Сегодня днем переменная облачность без каких-либо существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха – плюс 1, плюс 3. Местами гололедица. Но я думаю, что все уже заметили. Спонсор прогноза погоды – «Фарфор». Не нужно выбирать. В сете «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Суперцена – 1304 грамма, 50 кусочков, всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру и П. Осипов Илья Олегович, Угрнип 314-511-011-2014.

0: Реклама. Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект 83. Не оферта. Предложение ограничено.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
3: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
5: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: Реклама. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4/1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Норгозерской, 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развалсхождение. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
2: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: You're listening to Power Hit Radio 104.5.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колосы Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. На региональных трассах Мурманской области проверяют готовность подрядчиков к зиме. Инженеры отдела технического надзора Мурманск-Автодора на местах оценивают оснащенность новых подрядных организаций. Проверяют состояние производственных баз, готовность спецтехники и запасы противогололедных материалов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. На особом контроле качество противогололедных смесей. Все партии песка и реагентов проходят обязательную проверку в лаборатории Мурманск-Автодора. Как сообщает ГТРК «Мурман», ревизии пройдут на всех объектах, закрепленных за новыми подрядными организациями. Перед дорожниками поставлены четкие сроки. Уже к 15 октября специализированная техника должна быть готова к снегопадам на 100%. Запас противогололедных материалов должен составлять не менее половины от сезонной потребности. В Долине Славы состоялась торжественная церемония захоронения останков советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего с весны 26 года заполярные поисковики нашли останки 106 солдат. 27 из них ранее захоронили на воинском кладбище Алакурте. В Долине Славы появилась новая братская могила, именные захоронения. В Мурманской области основную долю вакцинированных от гриппа составляют школьники. В регионе прививку от гриппа сделали уже более 77 тысяч северян. Детей свыше 34 тысяч, большинство школьники. Среди взрослого населения высокий охват у представителей группы риска. Привито порядка 12 тысяч работников образовательных учреждений, около 8 тысяч медицинских сотрудников. Также вакцинацию прошли более 8 тысяч жителей региона старше 60 лет. Напомню, вакцинация доступна во всех медицинских учреждениях. Сделать прививку против сезонного гриппа можно в поликлинике по месту жительства, а также в пунктах витаминизации. С начала года выплату в 5000 рублей за достоверную информацию о пьяном водителе получили 7 северян. Об этом сообщает Мурманский оперативный штаб. Рассказать о водителях, которые сели за руль в состоянии опьянения, можно по единому номеру 112 или по номеру полиции 127. Право на выплату денежного вознаграждения имеют северяне старше 18 лет. Для получения вознаграждения гражданин по истечении 60 календарных дней со дня сообщения в полицию информации о правонарушении направляет в Министерство письменное заявление о выплате вознаграждения, говорится в постановлении на сайте областного правительства. Осенние каникулы у школьников будут самыми продолжительными за 10 лет. Первые каникулы в новом учебном году продлятся 12 дней с учетом субботы, воскресенья и выходного в честь Дня народного единства 4 ноября. Осенние каникулы у школьников Заполярья стартуют 26 октября. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: You're listening to Power Hit Radio.
2: Get the hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Будьте на высоте! Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. 20-01-15. 20-01-15.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
5: Обратная тяга на Power Hit Radio.
4: С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Партнер программы – автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442. New and fresh music.

0: listening to
1: Power
0: Hit Radio.
1: Get the hits.
2: Get the hits.
1: Get the hits.
3: Power.
4: Power.
5: Yes.
6: Power Play.
7: Спонсор песни недели ИП «Петрик» Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте – 1 маникюрная.
1: This is PowerPlay. 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 17 октября. Океан Холм. Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север» и день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Дэнс Революция» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати51». Информационный партнер Power Hit Radio.
2: Запрещено для детей. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: Your number one hit music station.
8: Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей.
1: Без возрастных ограничений.
2: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: The best music. Radio station 104.5 FM.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Rocky's power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.
1: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф. Top of the hour,
3: 60 minutes. Вместе на одной волне.
4: Stay tuned on Power.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Помочь спасти жизни может каждый.
3: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алеша» продолжает проект «Доброе сердце».
4: На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
5: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
6: «Джили Сити Рэй» – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
7: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
8: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
7: Почему?
8: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
9: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
7: О, мастер уже пришел.
10: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
11: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
12: Okay, here we go.
13: Power Hit Radio.
14: It's great. Pretty down to earth and...

0: очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Все очень даже очевидно, все очень вероятно. О погоде несколько слов. У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Сет «Лосось плюс угорь» по суперцене 50 кусочков – 1769 рублей. В Мурманске уже плюс 2, но обещали нам от 1 до 3 градусов со знаком «плюс». Вот 1 градус мы уже наблюдали. Все, теперь доползли до плюс 2. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Что касается завтрашнего дня. Сегодня в течение дня вот примерно такая спокойная, без осадков погода, с маленьким плюсом. Завтра переменная облачность, без осадков. Опять же, ветер южный, юго-восточный умеренный, температура воздуха ночью прям совсем в минус уйдем, минус 3, минус 5. Днем плюс 1, плюс 3. В общем-то, примерно так же, как и сегодня, будет завтра. Местами гололедица, о которой не стоит забывать. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Не нужно выбирать. В сайте «Лосось плюс угорь» можно взять все и сразу. Суперцена 1304 грамма, 50 кусочков – всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, Огрнип 314-511-0011-2014. 104.5
2: Today's best music.
0: FM. Power Hit.

0: Реклама.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Белая пятница в Теннет. Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный Теннет Т7. Только 2 недели. Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее. Успейте воспользоваться специальным предложением. Автомаркет Теннет Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
4: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта «Производитель». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
4: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
6: Hot. Powerful and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: and fresh music.
1: Power Hit. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Dub Dogs и это The Fatal Vibe.

0: Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-6210. «Ксшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
3: Аппарат! Мама рада! Охранят нас! Армата!
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
7: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
9: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
10: D.O.D. Armin van Helden и Sam Harper. Twice as nice.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Power Hit Radio. Hit Radio. Power Hit Radio.

0: Radio. В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманске продолжается борьба с грызунами. Управляющие компании ТСЖ, ЖСК, а также собственникам магазинов, торговых центров и павильонов просят провести обработку в помещениях и на прилегающих территориях. Городской администрации установлен срок до 10 ноября. На данный момент работы выполнены на более чем 430 объектах. Дератизация проведена в 60% многоквартирных домов. Парки, аллеи и другие общественные места также подлежат обработке. В сквере на улице Зои Космодемьянской, а также в сквере на Ленинградской и в аллее Полярной дивизии работы уже выполнены. Администрация города просит избегать контакта с грызунами, а также предупредить детей и владельцев домашних животных. Из-за неблагоприятных погодных условий в расписание рейсов теплохода «Клавдия Еланская» внесены изменения. Как сообщает региональный Минтранс, согласно обновленному расписанию, судно отправится из Мурманска сегодня в 19 часов. В Островной прибудет в 11 утра 13 октября. Обратный рейс запланирован на 14 октября в 18 часов с прибытием в Мурманск на следующий день. Возможны дальнейшие уточнения расписания. Мурманская «Арктика» начала сезон с победы. В Ледовом дворце состоялись первые игры. Соперниками наших стали гости из Кундапоги. Команда «Динамо Карелия». Первый день. Итог встречи. 6-2. Победа «Арктики». В субботу наши хоккеисты не подкачали и вновь 6 шайб в воротах соперника. Итог встречи. 6-3. Далее мурманчане примут команду «Красная машина Академия» из Московской области. 16 и 17 октября состоятся игры. Ну а завершат серию домашних матчей поединок с хоккеистами из Салехарда. Команда «Факел Ямал» 21 и 22 октября. Поселок Рослякова отмечает 130-летний юбилей. В 1896 году впервые упоминается колония Рослякова-Губа. По одной из версий, еще в 18 веке на территории располагалась Сёмужная Таня, традиционное место промысла. Исторический поселок формировался как важнейшая судоремонтная база Северного флота. В 1959 году Рослякова получил статус поселка городского типа. Ну а с 2015 года Рослякова в составе Мурманска. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Если села батарейка, Power Your

Всем-всем добрый день. У микрофона Мария Фреймен. Приветствую вас в понедельник, 12 октября на 104.5. Впереди 3 часа, которые обещают быть очень разнообразными, потому что много чего предусмотрели. И познавательные рубрики, и активности в формате аж 2 викторин с призами. Ну и, конечно, будут звучать ваши любимые треки, так что заказывайте их уже прямо сейчас и отправляйте простыми сообщениями через сайт или в наше приложение, или группу ВКонтакте можно задействовать. Передавайте, конечно, приветы и поздравления. Скрасим еще один день этой осенью нашим теплым общением. Ура! Начинаем! Power.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. Звоните 200115 или заходите на сайт lesavarendo.ru.
2: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба – консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: В Мурманске морепродукты есть везде. А впечатление только у нас. Лови краба. Это не просто гастробар, а место, где локальная кухня и неповторимая атмосфера сливаются воедино. Приходите и убедитесь сами. Ваш столик ждет по адресу улица Коминтерна, 14. Подробности 70 88 77.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.
7: С понедельника по четверг с 18 до 20.
9: Партнер программы — автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
10: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
11: 488-442.
12: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск. Диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске сейчас плюс 2 градуса, ветер слабый, юго-западный от 2 до 3 метров в секунду. Завтра, 13 октября, синоптики нам обещают переменную облачность и будет без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер будет теплым, южным, юго-восточным, умеренным. В ночные часы температура воздуха на территории Мурманской области от 3 до 8 градусов мороза. А вот днем те самые качели. Минус 1, плюс 4, местами гололедица. В Мурманске тоже переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. От 1 до 3 градусов тепла в течение дня и местами гололедица. Сейчас за окном в городе плюс 2 градуса. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Именно здесь запустили уникальный томограф последнего поколения марки Philips технологии ИИ. Анализирующие данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. 63-22-83. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Давайте мы послушаем что-то новенькое. На этой неделе у нас 6 свежих композиций. 3 – это для вечерней ночной ротации. Катя, вижу вашу заявку, сейчас найду. Кажется, я разгадала загадку, чего вы хотите послушать. И что ж такое там скрывается за бам-барабам?
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: April Girl, lift me up.

0: Реклама.
1: Нужны надежные леса или вышки-туры для работы на высоте? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу любой сложности. Все необходимое от строительных лесов до передвижных строительных вышек. Как новое оборудование, так и проверенное БУ по отличным ценам. Продажа или аренда, выбирайте то, что выгодно именно вам. Полное сопровождение сделки. «Вертикаль Сервис». Работайте на высоте безопасно и с комфортом. 20-01-15. Лесаваренда.ру.
0: Power Unit. Сила твоего дня. Реклама.
1: Помочь спасти жизни может каждый.
2: Тундра Групп вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце».
1: На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
3: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-30.
4: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Нергозерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» массажной студии «Философия тела» «Стоун Массаж» – способ согреться и избавиться от осенней хандры. В рубрике «Автохит» у нас Уэс Нельсон и Билинтед. Трек «Барселона» появился в 24-м году. Нет, это не экскурсия по городу, а сон. Главный герой рассказывает свой сон, что ему снится Барселона. Сам-то он из Лондона и кажется, что уже там слишком долго задержался. Пора что-то менять в жизни. К тому же его туда манит вот куда-то вдаль мечта о девушке, и вот он видит ее во сне в Барселоне. Ну, значит, нужно держать путь на юг. Вот такой незатейливый смысл. Выбрала этот трек не случайно, потому что сегодня в Испании государственный праздник, День страны, так что всем, кто относится с симпатией к испанской культуре, музыкальный

да, мне кажется, что я в Барселоне, и все, что я хочу, это вернуться туда. Автохит на 104.5. Спонсор рубрики «Студия философия тела». Холодно? Приходите греться. Стоун-массаж горячими камнями. Возможность расслабления глубоких мышц и погружения в состояние покоя. Источник силы и энергии в холодное время года. Правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинский.

5. Андрей прислал сообщение. Приветствует своего товарища по работе, как пишет он, Юрия. Желает ему здоровья, успехов и всего наилучшего. Ну, из такого лаконичного пожелания делаю вывод, что, скорее всего, день рождения у Юрия. Напрямую, правда, об этом не говорится в сообщении, но будем считать, что так. Так что, Юрий, будьте счастливы, и далее презент для вас от Power.

0: Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Сила твоего дня.
1: Нужны строительные леса или передвижные строительные вышки? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу быстро и профессионально. Аренда и продажа оборудования, а также отдельных комплектующих. Специалисты сделают точный расчет под ваш объект, организуют доставку и обеспечат полное сопровождение сделки. От консультации до электронного документа оборота. Экономия времени, офис и склад на одной территории. «Вертикаль Сервис». Надежность на любой высоте. 20-01-15. 20-01-15. Power Unit.

Готовимся к финалу первого часа нашего дневного эфира. Следующий час мы начнем, ну, почти сразу, не прям вот-вот, но почти, с первой викторины на сегодня. А сейчас я вам расскажу, как проходят наши дела в конкурсе «Я рисую с Венги мебели» в октябре. Второй этап. Уже, между прочим, тема октября. Рисуем золотую осень, и в конкурсе могут участвовать детям до 14 лет. Сегодня уже пришла на работу, и чудесный рисунок порадовал меня. Спасибо, что прислали. Все в копилочку, все в нашу копилочку, в списке все. Мы учитываем, все четко записываем, и в среду опубликуем пост, в котором расскажем, какие новые работы на этот конкурс у нас поступили за вот прошедшую неделю. По итогу каждого месяца жюри выбирает лучшую работу, награждает автора. Приз — это Алиса, Яндекс.Станция. Плюс ежемесячно с помощью лотереи мы продолжаем разыгрывать сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венги Мебель» среди всех участников, вне зависимости от оценки жюри. А главный приз проекта – это сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от «Венги» в детскую комнату. И он будет разыгран с помощью лотереи среди всех участников конкурса 31 декабря. Чудесный подарок кому-то под елочку получится. Обязательно

прочитать правила конкурса. Они в нашей группе ВКонтакте размещены. И фото детских рисунков присылайте сообщениями туда же, в нашу группу ВКонтакте. Мы там создаем альбомы по темам, и можно уже посмотреть, полюбопытствовать, какие рисунки уже прислали в золотой осени, в октябре нам на тему «Золотая осень». Итоги октября мы подведем в прямом эфире с 18 до 18.30 6 ноября. Но, как вы понимаете, до последнего дня октября принимаем рисунки на тему «Золотая осень», а с 1 ноября уже у нас другая тема будет. Так что успевайте, вдохновляйте своих детей, вдохновляйтесь сами и рисуйте прекрасную, чудесную осень на Кольском полуострове. You're listening to Power Hit Radio. Get the hits.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олс Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.
3: Легко и непринужденно проходит понедельник на волне Powerhit Radio. Надеюсь и желаю вам, чтобы у вас тоже было отчасти такое расслабленное состояние. Но потому что быть все время в напряжении, даже если вы решаете какие-то важные задачи неправильно. Если возникла какая-то проблема, трудность, делаем вдох, заказываем любимый трек, слушаем его, выдыхаем и делаем правильный шаг. Вот так я, сидя в студии на Коминтерна 7, представляю себе решение ваших сложных и ответственных задач на работе. Всем отличного дня. Продолжаем слушать композиции по вашим заявкам и передавать приветы. Меня зовут Мария Фрейман. До 17 часов буду выполнять ваши музыкальные пожелания.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

И буквально через 3 минуты мы разыграем билет на моноспектакль Ольги Савельевой, блогера с многотысячной аудиторией, автора большого количества очень жизненных книг. Новая программа называется «Развейся». Это не просто слово, это разрешение снять броню, перестать быть в порядке, особенно когда внутри штормит. Number one. Hit music station. Power hit radio.

0: Стоит взять в руки телефон и начать уже звонить на студию, потому что мы начинаем наш розыгрыш. Спонсор розыгрыша ИП Телешева Рада Евгеньевна. Ольга Савельева, автор более десятка бестселлеров в Мурманске. 15 октября в 19 часов в кинотеатре «Мурманск» новая авторская программа «Моноспектакль «Развесие» для лиц старше 12 лет». Итак, номер телефона студии по Архитрадио 488-448, а мероприятие, на которое мы вас приглашаем и разыграем сейчас пригласительный билет на него 15 октября. Это уже четверг, то есть можно вот таким незатейливым способом, маневром приблизить выходные и получить такой приятный допинг, да, в виде интересного, яркого, насыщенного эмоциями культурного мероприятия в четверг. Не на выходных обычно, да, вот мы ждем до выходных. Зачем, если что-то прекрасное, интересное маячит на горизонте, зачем откладывать? Вот, пожалуйста, в четверг вечером обычный рабочий день закончился, а дальше может начаться уже ваше интересное приключение. Можете пойти сами, можете подарить этот пригласительный близкому, дорогому человеку, потому что все будет не напрасно. Истории яркие, интересные, которые будут там рассказаны, жизненные, возможно, даже в каких-то из них узнаете и себя. Итак, номер телефона 488-448, звоните прямо сейчас, и линия наша свободна. Так что принимаю звонок и знакомлюсь. Кто же это? Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
1: Сергей.
0: Сергей, очень приятно. Ну, давайте, слушайте внимательно вопрос. Четыре ответа, и только один из них правильный. Итак, следующий город в гастрольном графике у Ольги Савельевой. Первый – Петрозаводск, второй – Петербург, третий – Великий Новгород или Архангельск. Как вы думаете, куда после Мурманска заедет Ольга Савельева, чтобы рассказать свои суперистории? Петрозаводск, Петербург и Великий Новгород или Архангельск? Сергей, как считаете?
1: Не знаю даже, если честно.
0: Ну, угадывайте. Пусть будет Архангельск. Нет, сегодня лотерейные билеты не покупайте. Чего-то вам не везет, Сергей. Прощаюсь с вами, желаю удачи. В следующий раз точно будете участвовать, точно повезет. И освобождаю линию телефона, она опять свободна. 488-448, тот, кто будет звонить следующим, уже легче, потому что Архангельск. Все, вычеркнут из этого списка. Не туда поедет Ольга Савельева. А куда? Петрозаводск, Петербург или Великий Новгород? Каким городом продолжится гастрольный график у нашей гости? И напомню, что мы разыгрываем пригласительный билет на вот этот вечер, который состоится 15 числа в 19:00. Авторская программа. Будут рассказаны интересные жизненные истории, в которых очень, может быть, узнаете себя. Вот. Ну-ка, кто же еще у нас пытает удачу? Здравствуйте, как вас зовут?
1: Сергей.
0: Опять Сергей? Ну нет, Сергей, это нечестно. Вы уж, пожалуйста, давайте в другом розыгрыше поучаствуйте. Нет, никак не можно, никак. Все, освобождаю линию. Я знаю, что Сергей очень хочет. Ну, вот правило есть правило. Один раз позвонил, получилось, ура, не получилось. Ну, вот такая судьба. Как вас зовут?
2: Ой, здравствуйте, Светлана.
0: Светлана, очень приятно. Но вы уже слышали вопрос, куда потом отправится Ольга Савельева? Петрозаводск, Петербург или Великий Новгород? Светлана, как считаете?
2: Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург, да что ж такое? Вот с кочками, перекочками, ямками. Да? Нет, Светлана, не везет вам тоже сегодня не в Петербург. Но так бывает. Слушайте, редко, но такие эфиры случаются. Ну вот, получается, еще упрощается задача. 50 на 50. Петрозаводск или Великий Новгород? Куда потом отправится Ольга? Прямо у нас такой ажиотаж викторинный разыгрался на 104,5. Разыгрываем пригласительный билет. И кому же, может быть, он достанется? Как вас зовут?
3: Евгений.
0: Евгений. Что-то на Евгений богат наш Мурманский. Евгений за Евгением. Но не в этот раз. Евгений, куда поедет Ольга Савельева? Ну, Петрозавод?
3: Логично.
0: Или Великий Новгород?
3: Наверное, в Петрозавод.
0: А вы, наверное, автомобилист. Сразу просчитали, да, где что удобно, выгодно, да? Как доехать?
3: Так, верно.
0: Логика такая. И она вас не подвела. Она на вашей стороне. Аплодисменты прозвучали в вашу честь. Да, Евгений, действительно. Следующий город в гастрольном графике Ольги Савельевой – это Петрозаводск. Вы, пожалуйста, не кладите трубку за эфиром. Расскажу, как вы получите пригласительный билет. Ну вот видите, двум нашим слушателям не повезло, а Евгению повезло. Ну вот так бывает. Спонсор розыгрыша представляет новый авторский моноспектакль Ольги Савельевой «Развейся». Иногда хочется остановиться, услышать не советы, а понимание, не лекцию, а историю свою, только сказанную кем-то другим. Такой рассказчицей станет Ольга Савельева. Она говорит о том, о чем молчат, но так, что становится легче. Ольга Савельева 15 октября в 19:00 выступает в кинотеатре «Мурманск». Подробности в группе ВКонтакте «Ольга Савельева в Мурманске». Дальше продолжаем слушать на 104.5 любимые треки.
4: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. Звоните 200115 или заходите на сайт lesavarendo.ru.
0: Power Your Day.
2: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wooddefiseco.com.
1: Помочь спасти жизнь может каждый.
3: Тундра Групп вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце».
1: На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112. Например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
4: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
0: Сила твоего дня.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: В Мурманске по-прежнему плюс 2 градуса, ветер юго-западный от 2 до 3 метров в секунду. На завтра синоптики составили прогноз. Так вот, нас ожидает переменная облачность, будет без существенных осадков. Ветер будет южным, юго-восточным, днем умеренным в ночные часы. Температура воздуха довольно прохладная, минус 3,8, а вот днем от 1 со знаком минус до плюс 4 и местами гололедица. В столице Кольского Заполярья во вторник, 13 октября, переменная облачность и без осадков. Ветер будет теплым, южным, юго-восточным. И в ночные часы от 3 до 5 градусов мороза, уже говорю я, а днем от 1 до 3 тепла, местами гололедица. Давайте проследим за траекторией солнца. Утром оно нам скажет привет в 7 часов 47 минут, а спрячется за линию горизонта 17 часов 19 минут. И если сегодня продолжительность светового дня составляет 9 часов 40 минут, то завтра световой день будет на 8 минут короче. Вот так постепенно, незаметно, или для кого-то, может быть, и заметно, приближаемся мы к полярной ночи. Напомню, что сейчас за окном в городе плюс 2 градуса.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: всем нам желает наш слушатель Степан. И еще он нам интересную историю рассказывает, что в этот день, 12 октября, в 1884 году в Аргентине был основан город Ушуайя. Кто-то скажет, при чем здесь Мурманск? А вот при чем? Ушуайя почти отражение, да, зеркальное нашего города. Это самый южный крупный город на Земле. Дальше только пролив Дрейка и Антарктида. Это портовый город, откуда уходят многие экспедиции в Антарктику, а также заходят и круизные суда. Там тоже прохладное лето, тоже вокруг горы, а еще в Ушуайе, хотя и значительно реже, ну да, потому что от полюса все-таки подальше этот город, можно увидеть полярное сияние. Кстати, когда я изучала эту тему, когда вот сдавала экзамены на гида, раньше ученые думали, что они вот зеркальные и симметричные, эти полярные сияния на северном и южном полюсах. Нет, оказалось, что это не так. Так вот, в честь такого аргентинского города, давайте что-нибудь латиноамериканское послушаем. И всем еще раз отличного дня желает Степан. Ну, что-нибудь латиноамериканское. Вот первое, что мне пришло в голову, это трек «Деспасито». Наверняка вы Дэдди Янки, наверняка Луис Фонси, вы его знаете, эту песню. Тем более, что не так давно у нас в утреннем круиз-контроле обсуждали, какую музыку вы слушаете чаще всего за рулем. Оказалось, что есть такой международный топчик, вот все водители, да, на что реагируют, на какой трек. Вот эта композиция, она является одним из таких раздражителей, на что реагируют водители. Не в плохом, в хорошем смысле. То есть слушают эту песню и начинают вот как-то в такт двигаться, пританцовывать, подпевать, ну и тому подобное. Итак, в честь дня рождения аргентинского города Ушуайя, спасибо Степану, теперь слушаем «Деспасито».
1: Ay.

0: Реклама.
1: Нужны надежные леса или вышки-туры для работы на высоте? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу любой сложности. Все необходимое от строительных лесов до передвижных строительных вышек. Как новое оборудование, так и проверенное БУ по отличным ценам. Продажа или аренда, выбирайте то, что выгодно именно вам. Полное сопровождение сделки. «Вертикаль Сервис». Работайте на высоте безопасно и с комфортом. 20-01-15. 20-01-15. Лесаваренду.ру.
0: Power Unit. Сила твоего дня. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41. Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца у официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект, 83. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Восточная экзотика» приглашает на выставку-продажу товаров из Индии. С 16 по 25 октября. Павильон «Мурманэкспо», Кольский, 51. Ну что, уходят последние теплые деньки и начинается унылый сезон соплей, простуд и больничных. Почему с приходом первых холодов мы начинаем массово болеть ОРВИ? Разбираемся в программе «Две минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Вирусы не прилетают к нам с осенним ветром. И дело вообще не в том, что мы промочили ноги или хватанули ртом холодного воздуха. Нам ведь кажется, что мы заболеваем исключительно от холода. Но вирусу абсолютно все равно, замерзли ваши ноги или нет. Ему нужен открытый портал в ваш организм. И осенью мы своими руками открываем ему дверь, ломая наш главный защитный барьер – слизистую оболочку носоглотки. Как это работает? Главный фактор осенних простуд – центральное отопление и обогреватели. Как только на улице холодает, мы наглухо закрываем окна, нагреваем помещение, воздух становится катастрофически сухим, слизистая носа пересыхает, теряет влагу и покрывается микротрещинами. Крошечные ресички или, правильно, мерцательные эпителии, которые в норме работают как дворники на лобовом стекле и выметают вирусы наружу, просто слипаются в сухом воздухе и останавливаются. Вход в организм открыт. Второй физиологический удар наносят наши собственные сосуды. Когда мы выходим из теплой квартиры на промозглую осеннюю улицу, мозг дает команду сохранить тепло для внутренних органов. Кровеносные сосуды на периферии, в том числе в носоглотке, резко сужаются. Кровоток локально падает. А все наши иммунные клетки-защитники передвигаются именно по кровотоку. Из-за спазма сосудов наш так называемый иммунный спецназ просто не может доехать до слизистой носа. Враг проникает в клетки, а защитников на месте нет. Ну и финальный аккорд, назовем его скученность. Осенью мы перестаем много гулять. Мы постоянно находимся в закрытых, непроветриваемых помещениях. Мы буквально запираемся в инкубаторах вместе с вирусами. А наша задача – не стимулировать иммунитет сомнительными таблетками, а вернуть физиологическую защиту тканям. Так, много слов, что делаем? Срочно достаем увлажнители воздуха. Идеальная влажность в спальне – 50-60%. Пока наши слизистые увлажнены, мы практически неуязвимы. Не боимся сквозняков. Вирусы ненавидят свежий прохладный воздух и обожают спертую теплую духоту. Проветривайте квартиру по возможности каждые 2 часа, ну или как получается. Помогайте нашим дворникам в носу, мерцательному эпителию. После работы, школы, детского сада промывайте носы любым солевым спреем и изотоническим раствором. Это физически смывает осевшие вирусные частицы со слизистой еще до того, как они успеют пробить нашу оборону. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы приглашает на выставку-продажу товаров из Индии. С 16 по 25 октября в павильоне «Мурманэкспо» индийский чай, рис, специи, натуральная косметика, украшения, товары для здоровья, сувениры, текстиль для дома. Павильон «Мурманэкспо», Кольский, 51. Без возрастных ограничений. Подробности в группе «Мурманэкспо» ВКонтакте.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений. Let's go.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» — массажная студия «Философия тела». Найдите время только для себя. Сомова, 11. В рубрике «Автохит» у нас «Питбуль» и Кристина Агилера. Трек «Почувствуй момент». Это напоминание всем нам, что можно добиться успеха, можно заработать много денег, покупать на них все, что душе угодно. Можно получить славу и вот все-все-все блага мира. И все же, прежде чем получить очередной подарок судьбы, замрите на миг, насладитесь этим моментом, не живите по инерции, а чувствуйте как можно больше.
2: But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling.
1: Питбуль и Кристина Агилера, почувствуй этот момент. Автохит на 104.5. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Согрейтесь в кедровой бочке с ароматом хвоем, насладитесь обертываниями с экзотическими фруктами или расслабьтесь на сеансе стоун-массажа горячими камнями. Эффективные техники массажа, профессиональный и индивидуальный подход каждому. 70-25-35. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
2: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
4: Power Hyundai. Сила твоего дня.
5: Нужны строительные леса или передвижные строительные вышки? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу быстро и профессионально. Аренда и продажа оборудования, а также отдельных комплектующих. Специалисты сделают точный расчет под ваш объект, организуют доставку и обеспечат полное сопровождение сделки. От консультации до электронного документа оборота. Экономия времени, офис и склад на одной территории. «Вертикаль Сервис». Надежность на любой высоте. 20 01 15. 20 01 15.
4: Power Unit.

7 минут в Мурманске. Это значит, что через 3 минуты на 104.5 будет выпуск новостей. Он в 16 часов у нас обычно выходит. Екатерина Новикова уже готовит, спешит, торопится. Информационный блок, чтобы все мы узнали, что ж такого важного, интересного произошло и происходит сегодня в Мурманске.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день. На 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Жилищное строительство в Мурманской области стало темой оперативного совещания в правительстве. За 7 лет ввод многоквартирного жилья вырос более чем в 3 раза, индивидуального – почти в 7 раз. Об этом рассказал глава региона Андрей Чибис. Основной объем сейчас в стройке. Только за 8 месяцев этого года план по вводу, установленный федеральным центром, выполнен на 107%. Спрос на недвижимость привел в регион. Крупных застройщиков в среднем порядка 60% квартир уже раскуплено на этапе стройки. Сейчас возводится 25 многоквартирных домов. Строятся дома не только в Мурманске. В Коле возводится жилой комплекс «Кольские огни». Идет разработка котлована в Кировске. Планируется строительство домов в Мончегорске. Подписано соглашение о намерениях. Строительство двух жилых комплексов в Североморске. Перспективные площадки под новые жилые дома определены в Апатитах, Кандалакше, Оленегорске. На прошлой неделе заключили соглашение о намерениях на возведение нового жилого комплекса в Мурманске в районе улиц Скальная и Маклакова, а также в планах строительства на улице Шабалина. Во всех колледжах Мурманской области появятся комнаты для детей студенческих семей. Пространства уже открыты. В Мурманском медицинском колледже, в Мурманском арктическом университете еще одну комнату открыли в Мончегорске, в Северном колледже физической культуры и спорта. Министр образования и науки региона Диана Кузнецова отметила, в уютном пространстве родители-студенты могут спокойно провести время с малышом или оставить его под присмотром на время занятий. До 2030 года такие пространства планируется открыть во всех колледжах Мурманской области. В Мурманске на остановке улица Комсомольская вандалы исписали одну из стеклянных секций остановочного павильона. Действия хулиганов зафиксировала система видеонаблюдения. Материалы уже переданы в полицию, сообщает ТВ-21. За порчу городского имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность. Мурманский областной краеведческий музей готовится отметить 100-летний юбилей. Торжественная дата – 17 октября. В этот день, в 1926 году, был создан Мурманский краеведческий музей. Сейчас в его фондах более 180 тысяч предметов. Ежегодно музей принимает свыше 100 тысяч посетителей. В эту субботу, 17 октября, в краеведческом музее состоится большой праздник. В программе «Открытие мемориальной доски основателям музея», «Специальное гашение юбилейным почтовым штемпелем», «Гастрономическая экскурсия» и вечернее шоу. Подробнее с программой празднования можно ознакомиться на сайте областного краеведческого музея. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи. Эфир на 104.5 продолжит Мария Фрейман.
0: Power your day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Программа Power Today продолжается. Меня зовут Мария Фрейман. Начинаем отсчитывать третий час дневного эфира. И впереди у нас еще один розыгрыш. Ближе к финалу часа его проведем. Будет на этот раз не культурный, а спортивный. Ну и культурный тоже, в каком-то смысле, да. Ну а пока слушаем песни по вашим заявкам. Так что отправляйте их через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться также группой ВКонтакте. И передавайте приветы, особенно поздравления. Наверняка у кого-то из знакомых, родных, день рождения или какой-то другой повод, чтобы сказать человеку «Привет! Как здорово, что ты есть!»
1: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
1: Компания «Вертикаль Сервис». Аренда и продажа строительных лесов и передвижных строительных вышек. Звоните 200115 или заходите на сайт lesavarendo.ru.
0: Power Hyundai.
1: Помочь спасти жизни может каждый.
2: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
0: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
3: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Мама, смотри, я плыву!
7: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
8: 17 октября. «Океан Холм». Вечеринка «Все свои» с 18 до 0. Три повода встретиться. 25 лет вечеринки «Мурманск против». 10 лет бренду «Север». И день рождения Германа Рунова. На сцене Мартын Мартан, певец и автор песни «Где же форель?», Андрей Вакуленко, диджей с живым гитарным проектом, Владимир Помещиков, победитель проекта «Дэнс Революция» на Первом канале, Герман Рунов с диджей-сетом и показом мод. Первым 200 гостям бейсболки в подарок, а всем гостям вечеринки скидка 22% на товары бренда «Север». Билеты и подробности в группе ВКонтакте «Ультрапати 51». Информационный партнер «Power Hit Radio».
9: Запрещено для детей.
0: Power Hyundai. Приводим в движение твой день.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. В Мурманске плюс 2 градуса, ветер юго-западный от 2 до 3 метров в секунду. Завтра на территории региона ожидается переменная облачность, будет без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. В ночные часы довольно прохладно, минус 3 и даже минус 8 градусов. А вот днем от минус 1 до плюс 4 местами гололедица. Это была информация о прогнозе погоды по всей территории Мурманской области. Что же будет столица Кольского полуострова? Переменная облачность и да, без осадков. Ура! Ветер южный, юго-восточный. Ночью он слабый, а днем вырастет до умеренного. Температура воздуха в ночные часы в пределах 5 градусов мороза, а днем столбик термометра поднимется до 3 выше 0. Местами гололедица, сейчас за окном плюс 2 градуса. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено. Устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45-90-10 и Полярные Зори 35-2, телефон 44-00-15.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Feel the power. Power. Yes. Power play.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте – 1 маникюрная. Через 30 секунд на 104.5 в программе Power Hit Day будет Holy Flame. Ловлю композиция, кстати, по поводу...

продолжают держаться в литерах. Кстати, судьбу каждой композиции вы можете решить самостоятельно, если проголосуете или не проголосуете, да, за нее в нашем приложении, когда она звучит. Так вот, заходите в информационный канал, там большая двадцатка есть, можете сами уточнить, узнать, что же у нас на Олимпе славы на 104.5.

0: Реклама.
1: Нужны надежные леса или вышки-туры для работы на высоте? Компания «Вертикаль Сервис» поможет решить задачу любой сложности. Все необходимое от строительных лесов до передвижных строительных вышек. Как новое оборудование, так и проверенное БУ по отличным ценам. Продажа или аренда, выбирайте то, что выгодно именно вам. Полное сопровождение сделки. «Вертикаль Сервис». Работайте на высоте безопасно и с комфортом. 20-01-15. 20-01-15. Лесаваренда.ру.
0: Power Your Day. Сила твоего дня.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта производит. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
4: В начале часа говорила о том, что будет у нас викторина. Действительно, случится вот через 3 минуты. Проведу ее, так что настраиваемся на боевой лад.

0: 16:37, и мы начинаем викторину. Ну, вы, наверное, уже кто-то, немногие, но кто-то точно в курсе, что хоккейный клуб «Арктика» начинает новый сезон. Этот сезон идет с октября по март, и первые матчи уже прошли 9 и 10 октября. И мы на протяжении всего сезона будем разыгрывать пригласительные на ту или иную серию матчей. Сегодня разыграем пригласительный на 4 предстоящих матча, которые состоятся 16, 17, 21 и 22 октября. Хоккейный клуб «Арктика» встретится с клубом «Красная машина Академия» из Московской области. Игры состоятся 16 и 17 октября. И далее в гостях будет хоккейный клуб «Факел» Ямал из Салехарда 21 и 22 октября. Поддержите наших хоккеистов. Все матчи проходят в Ледовом дворце спорта без возрастных ограничений. Всех и каждого «Арктика» ждет на трибунах Ледова. Номер телефона студии 488-448. Можно уже звонить, линия свободна. У меня есть вопрос и несколько вариантов ответа, только один из них правильный. И раз все матчи у нас проходят на главной ледовой арене Мурманской области, города Мурманска, то и вопрос у меня будет касаться именно дворца спорта ледового. Кто у нас на линии? Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Евгений.
0: Евгений. Это не тот Евгений, который у нас билеты выиграл на мероприятие культурное? Или уже другой Евгений?
1: Нет, нет.
0: А? Нет, не вы.
1: Нету.
0: Ладно. Нет. Слушайте внимательно вопрос. В каком году официально открылся Ледовый дворец спорта в Мурманске? 89-й год, 94-й или в 98-й? Вот как вам помнится, если вы, конечно, в то время жили в городе? 89-й, 94-й, 98-й. Так, Евгений.
1: А еще раз?
0: 80...
1: Первое как?
0: 89-й, 94-й, 98-й. Что думаете?
1: Не знаю, давайте, может быть, второе.
0: Второй вариант был 94-й год. Ну, это правильный ответ. В 94-м году, да. По-моему, там 28 декабря, вот под Новый год, в 94-м году официально открылась эта ледовая арена. Я вас поздравляю. Аплодисменты, в свою честь, вы послушали.
1: Спасибо.
0: Не кладите трубку, пожалуйста, за эфиром. Я вам расскажу, где вы возьмете эти пригласительные билеты. И мы только что разыграли прямо в эфире пригласительные билеты на 4 предстоящих матча. Ну и вот в течение дневных эфиров и дальше на неделе будем это все разыгрывать и вообще весь сезон. Поэтому, любители спорта, активизируемся. Нужно болеть за ребят, которые отстаивают спортивную честь Мурманской области у нас в Ледовом дворце спорта. Продолжаем слушать любимые композиции, а я буду сейчас общаться с Евгением и все ему рассказывать.
2: Heat Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Диагностический центр МРТ-эксперт представляет уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Высокое качество изображений, ускоренное сканирование и повышенный комфорт для пациента. В аппарат встроен искусственный интеллект, который помогает получать изображение быстрее и анализирует данные с большей точностью. Запись по телефону 63-22-83, Коминтерна 5. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-6210. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
5: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитал».

также отдельных комплектующих. Специалисты сделают точный расчет под ваш объект, организуют доставку и обеспечат полное сопровождение сделки. От консультации до электронного документа оборота. Экономия времени, офис и склад на одной территории. Вертикаль-сервис. Надежность на любой высоте. 20 01 15. 20 01 15. Power Unit.

уступаю место за пультом в студии Сони Баженовой. Благодарю всех за участие. Эфир получился удачным. Ну, да, те, кто участвовали в викторинах, но не ответили на вопросы, ничего не выиграли. Не беда, шанс еще представится непременно. Всем желаю приятного вечера. До свидания.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Коус Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: Ребят, программа «Круиз-контроль» начинается вместе с полнометражным таким движением на дорогах. Во-первых, хочу поздравить всех, у кого рабочий понедельник подошел к концу. Во-вторых, хочу выразить надежду, что вам удалось переобуться, а кому не удалось, что вам хватило ума поехать на работу общественным транспортом. Ну и в-третьих, обращаюсь к тем, кто уже в пути. Сообщайте, пожалуйста, о ситуации на дорогах. 488-448 наш телефон. Приложение Power тоже работает. Еще раз напомню, на 104.5 программа «Круиз-контроль». Меня зовут Соня Баженова. Спонсор программы ООО «Прагматика Мурманск». Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Гарантия на работы и запчасти. Кольский, 110. Поехали.
1: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.
2: You're listening to Power Hit Radio.

Ростова, героев Североморцев. Если ехать в сторону севера, там как раз вот на Отворотке, можно сказать. Но поскольку сотрудники ДПС уже приехали, говорит Иван, возможно, ненадолго там вот это все, но тем не менее, примите к сведению, что ДТП Невского, героев Североморцев, в сторону севера.

0: Автохит.
1: И пришло время рубрики «Автохит» для всех тех, кто, возможно, в этой небольшой пробочке стоит, а также для тех, кто просто едет и ждет, когда специально для него будет какая-то хорошая, возможно, немножечко старенькая уже композиция. Но делайте громче. Не совсем старенькая, конечно, но ей уже лет 7-8, наверное. Трек B.E.D. и Хлои Майерс «Before I Leave» в ремиксе Ника Калча. Сегодня в рубрике «Автохит». Про последнего особенно важно, потому что вот этот греческий продюсер Ника Калча, он известен тем, что умеет делать ремиксы не ради громкости, а ради какой-то такой вот новой драматургии. «Прежде чем я уйду», «Before I Leave», сразу задается такой мотив прощания, но это прощание без надрыва, то скорее какая-то светлая решимость и принятие. Это, знаете, как вот тот момент, когда ты уже принял решение уйти, но оглядываешься, чтобы сохранить в памяти какую-то картинку.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. В октябре действует специальная цена – 900 рублей на диагностику ходовой части. Проверка подвески, амортизаторов, сайлент-блоков, шаровых опор и других элементов. Диагностику тормозной системы, считывание ошибок и их расшифровку. Записывайтесь по телефону 599-099. Кольский 110.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: «Джили» и «X5 гибрид» для тех, кто выбирает уверенность. «Джили» и «X5 гибрид» теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. «Джили» и «X5 гибрид» – ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Как провести вечер, чтобы потом всю неделю улыбаться? Сходите в театр.
4: Мурманский областной театр комедии и сатиры приглашает.
3: Классика, Ханума и «Здравствуйте, я ваша тетка» в Коле, в Кольском районном центре культуры. 31 октября и 22 ноября. Ханума, 19 ноября. «Здравствуйте, я ваша тетка» в Мурманске, в ДК «Судоремонтник». 12 декабря. Ханума, 25 декабря. «Здравствуйте, я ваша тетка». Отличная игра и море позитива гарантированы. До встречи в зрительном зале.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.

0: Домашнее телевидение CityLink. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: Круиз-контроль.
3: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Гарантия на все работы и запчасти. Кольский 110.
2: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Подгорное ползем. Семен, ну а то, что вы просите, у нас того нет. Так что и пользуйтесь тем, что есть. За сообщение спасибо. Хорошо бы еще пояснить, в какую сторону ползет Подгорное. Что-то мне подсказывает, что на юг. Но вдруг это что-то плохой подсказчик.

0: Климат-контроль.
1: Что там за бортом вашего автомобиля? Плюс 2 там. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. В целом все тихо и спокойно. Завтра тоже будет тихо и спокойно, примерно так же, как и сегодня. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем плюс 1, плюс 3. Ну, а поскольку ночью минус 3, минус 5, то, естественно, местами, особенно с утра, гололедится. Еще раз повторюсь, в Мурманске сейчас плюс 2 градуса.
0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

17.30 в Мурманске. Продолжается программа «Круиз-контроль». Микрофона по-прежнему Соня Баженова. Ну, а Семен нам пояснил, что Подгорная тащится на север, а на юг все свободно. Надо же, удивительно.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сервисный центр «Прагматик Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Бесплатная замена масла в ДВС при покупке расходных материалов и масла в сервисном центре. Гарантия на все работы и запчасти. Записывайтесь по телефону 599-099. Кольский 110.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenet T4L. Больше технологии комфорта Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Tenet Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-3-0.
3: В Мурманске руки вверх-вверх-вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех-всех-всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Пой и танцуй каждую ночь. Поем караоке на халяву за счет Жукова. Мурманск.rvbar.ru. Руки вверх каждый день. 21+.
4: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
5: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32023-7500-128-20.
7: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
8: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Круиз-контроль.
1: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Уверенность в каждом километре пути. Консультация и запись 599-099.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В сентябре доля альтернативных поставок в импорте новых легковых автомобилей выросла до максимального значения – 66%. Официальные дистрибьюторы ввозят в Россию все меньше машин, предпочитая развивать локальную сборку. Как сообщает «Автостат», доля официальных поставок автомобилей снижается, поскольку объем производства машин внутри страны продолжает расти. Итак, самой популярной моделью на рынке остается «Лада Гранта». Второе место – ТНТ-7, а прежний обладатель этого звания – «Хавейл Джолион» в сентябре занял третью строчку. Четвертое место у «Лады Весты», пятое – ТНТ-4L. Десятку замыкает альтернативная «Мазда CX-5», продажи которой по сравнению с предыдущим годом выросли вчетверо.
0: Акселератор.
1: И еще немного статистики, но уже по вторичному рынку. Лидером по росту спроса среди автомобилей с пробегом стоимостью до 1,5 миллиона рублей за первые 9 месяцев стала Toyota Camry. А самым популярным в этой ценовой категории оказался Renault Duster, сообщили изданию «Автоновости дня» при службе Авито Авто. При этом спрос на подержанные седаны Camry стоимостью до 1,5 миллионов увеличился на 28%. Второе место по росту спроса занял премиальный немецкий седан Mercedes-Benz E-класса, интерес к которому вырос на четверть. Следующие три позиции заняли модели с близкими показателями роста спроса на уровне 14%. Это Kia Sportage, Hyundai Solaris и Kia Rio. В список подержанных машин стоимостью до 1,5 миллиона рублей, которыми в этом году стали интересоваться чаще, чем в прошлом, также вошли Skoda Octavia, Renault Duster, Volkswagen Polo и Lada Vesta. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: Всегда будьте первыми и первыми же сообщайте о проблемах, которые есть на дорогах Мурманска. Если проблем нет, все прекрасно. Сегодня уже сообщали об одной, ну, не совсем уж большой неприятности. Иван рассказывал, что на перекрестке Невского героев Североморцев в сторону севера ДТП. Ну, там уже были сотрудники ДПС, поэтому я надеюсь, сейчас там все чисто. Но если где-то не очень чисто, не забывайте наш телефон 488-448. Или если вы слушаете Power через приложение, можете оттуда не только писать, но и наговорить аудиосообщение. Приложение

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. В октябре действует специальная цена – 900 рублей на диагностику ходовой части. Проверка подвески, амортизаторов, сайлент-блоков, шаровых опор и других элементов. Диагностику тормозной системы, считывание ошибок и их расшифровку. Записывайтесь по телефону 599-099. Кольский 110.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio.
2: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
3: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20 21 41.
7: Помочь спасти жизнь может каждый.
8: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алё» продолжает проект «Доброе сердце».
9: На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте смс с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей.

0: 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Круиз-контроль.
2: Сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Гарантия на все работы и запчасти. Кольский 110.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

нервничают сегодня водители. Ну, так всегда происходит, когда выпадает первый снег, появляются первые заморозки. Кто-то переобулся, кто-то нет. Кто-то опытный, осторожный, кто-то дурной, лихой, какой угодно еще. Все это накладывает отпечаток на дорожную обстановку. Но хорошо, что вот этот период снега и заморозков пришелся на выходные. Все потренировались, оценили и собственные возможности, и возможности своего автомобиля, проверили там что-то, на шимонтажку съездили, еще что-то сделали. В общем, сегодня более-менее обстановка неплохая, скажем так, учитывая то, что заморозки и первый снег, обстановка дорожная действительно неплохая. Круиз-контроль продолжается, хотя тут от круиз-контроля уже остаются рожки до ножки без 7 минут 6 в Мурманске, но я по-прежнему, если что, жду ваших сообщений 488-448.

Все-таки круиз-контроль. Но завершаем хорошую новость. Семен сообщает, что на Невского все убрали, ни ДТП, ни машин нет. Это хорошо. Спонсор программы «Круиз-контроль» представляет сервисный центр «Прагматика Эксперт». Профессиональное обслуживание автомобилей любых марок. Бесплатная замена масла в ДВС при покупке расходных материалов и масла в сервисном центре. Гарантия на все работы и запчасти. Записывайтесь по телефону 599-099. Кольский 110.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.

0: Причем сегодня будет высокое искусство в кулинарии. Когда хочется выйти за рамки каких-то привычных рецептов, когда хочется бросить себе, может быть, не только себе, кулинарный вызов, приготовить что-то по-настоящему, непростое, интересное, красивое, вкусное, сложное. Но бывает, смотришь на список ингредиентов, думаешь, ну, тут целая наука вообще. Такие блюда требуют не только сноровки, но и терпения. Тут и точные пропорции, и строгая последовательность шагов, и порой там часы многие у плиты. И вообще в процессе столько моментов, где можно оступиться. И все же именно эта сложность делает итоговый результат особенно ценным. И я сегодня в программе «Обратная тяга» хочу спросить у вас, какие самые сложные рецепты вам встречались, по которым вы пытались, или, может быть, у вас все получилось, приготовить какое-то блюдо? Какое многосоставное блюдо стало для вас настоящим испытанием? И опять же, что на выходе-то получилось? Что в итоге? Получилось-таки или не получилось? Рассказывайте, друзья. Ну, для меня, сразу скажу, всегда самое сложное – это торты. Торты, пирожные. Я не понимаю, как могут люди это делать, например, на продажу? Это же можно целыми днями стоять, этот торт выпекать, а особенно, когда еще красиво его начинаешь украшать, что-то невероятное. Поэтому я торты всегда покупаю. Делать я их не умею. Но, может быть, у вас получалось? Расскажите, друзья, о своих сложных блюдах, которые, может быть, на первых порах казались вам сложными, а сейчас для вас тоже пустяк, можно сказать. Рассказывайте. «Обратная тяга» начинается.
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. «Обратная тяга» на Power Hit Radio.

Сообщение от Людмилы. Шикарнейшее просто. Я даже не успела посмотреть, что это такое. Сейчас вам прочитаю сначала. Пока что сложнее всего было сделать говядину Веллингтон. Готовила два раза с перерывом лет в 5. Во второй раз ошибки были учтены. Получилось уже на 4 с плюсом. На этот Новый год планирую освоить декор из теста, чтобы было совсем хорошо. Но вы прогрессируете, Людмила. Спустя 5 лет приготовить блюдо и еще 4 с плюсом себе поставить. Вы прогрессируете, действительно, это единственное, что я могу сказать, как человек, который вообще плохо представляет, что это за блюдо такое. Но я сейчас пока вот читала ваше сообщение, другой рукой набирала эту говядину Веллингтон, посмотрела, что она из себя представляет. Все сложно, я вас понимаю.

Взгрустнувшая Надежда Кузьминична затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Рамный внедорожник Тэнк 300 с выгодой до 1 миллиона рублей. Только до конца месяца. У официального дилера Тэнк Аксель. Почувствуйте характер Тэнк. Приезжайте на тест-драйв. Звоните 79-400. Кольский проспект 83. Не оферта. Предложение ограничено.
3: Одно окно хорошо, а три дешевле.
4: Акция месяца. В октябре при единовременном заказе окон под ключ в компании «Оконный завод Рихау» действует система скидок. Заказывайте больше, платите меньше. «Окна Рихау». Тепло и уют в вашем доме.
5: Телефон 25-16-43.
4: Сайт oknaaries.ru.
6: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
7: Рогозерская, 34А.
6: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
9: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Разбавим нашу тему информации о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь запустили томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. А Мурманске все так же плюс 2. Так не дотянули мы до 3 градусов, а нам обещали, между прочим. Ну вот плюс 2, как есть. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Завтра примерно такая же погода. Но, как мне кажется, судя по описанию, днем нам синоптики обещают плюс 1, плюс 3. В целом переменная облачность без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Ночью температура минус 3, минус 5, что спровоцирует утреннюю гололедицу. Будьте, пожалуйста, осторожны. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Здесь запустили уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря технологиям искусственного интеллекта снимки получаются максимально точными. 63-22-83. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Обратная.

0: Иногда кажется, что это скорее квест какой-то с ловушками, потому что один неверный шаг, и все. И соус сворачивается, и тесто не поднимается. Я помню, как однажды заморочилась на сложный кулич, сложный рецепт нашла, думаю, ну все, целый день себе отведу на то, чтобы делать этот кулич. Ну, конечно, у меня тесто не поднялось так, как нужно. В конечном итоге он, конечно, получился вкусный, но все равно не таким, каким он должен быть. Так, ладно, это у меня уже лирическое отступление опять. Вот особенно, когда в рецепте есть строчка «Дайте постоять 8 часов». Она встречается уже после того, как ты нарезал половину ингредиентов. Хочется иногда просто нажать, там, не знаю, отмена и заказать пиццу. Вот сегодня в обратной тяге я спрашиваю вас, было ли у вас такое блюдо, ради которого пришлось стать чуть ли не шеф-поваром? Рассказывайте, друзья. Поделитесь, пожалуйста, историей, что за сложный рецепт был в вашей жизни, который вы все-таки одолели. Елена написала: из сложного и неприятного аджап сандал. Пока эту гору овощей приготовишь, обжаришь на одной сковородке, потом потушишь, потом еще нужно горку зелени вымыть, просушить, покрошить. Очень вкусно, но жарко и лень топтаться возле плиты. В общем, Елена утомилась резать зелень, все понятно. У нас есть еще одна утомленная Мария, которая пишет: больше 3 ингредиентов, и я в забеге не участвую. Только недавно освоила взбивание белков до пиков. И теперь делаю шарлотку, но на базе белковой смеси. Смеси плюс греческий йогурт. Короче, меньше муки и больше белков. И это такая запара для меня, уже подвиг. Вообще, частенько вся сила вкуса в простоте. Я согласна.
1: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Сейшен. Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированы в 4 цветах. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
1: Обратная тяга.
3: Учись на отлично. Работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи высокую скорость на весь учебный год. Звони 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
3: 707-105. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
5: Отлично.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
7: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
8: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
9: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
10: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
1: Обратная тяга.
2: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
5: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: рецептах вашей жизни, за которые вы брались с воодушевлением, возможно, и что из этого вышло, говорим в программе «Обратная тяга». Степан написал: «Здравствуйте, Соня. Бутерброд с маслом и сыром или с маслом и вареньем считается? Там же много компонентов». Ну, дальше шутки заканчиваются как будто. И Степан пишет: «Еще вот готовил как-то пасту карбонара. Но сколько же лишнего в ней напихано? Чеснок, яйцо, оливковое масло. В общем, усовершенствовал». Выкинул все лишнее. Бекон заменил на фарш. Вполне себе нормальные макароны по-флотски получились. Может, я и способен на кулинарные подвиги, заключает Степан, но для этого мне, видимо, нужен какой-то стимул. Пендель волшебный или еще что-нибудь. Ну, тут Оксана вступает в переписку. Это все происходит в нашей группе ВКонтакте. И Оксана пишет, что для подвигов нужна женщина. Поначалу будет стимулом, а потом, когда станет женой, будет пенделем. Что Степана, естественно, насторожило немножко. Но Оксана тут же вспомнила Фрунзика. Заберите ее, с утра яичница, в обед яичница, вечером омлет. Ну вот Оксана вспомнила Фрунзика, а я вспомнила, читала однажды. Мужчина какой-то рассказывал, как это в принципе про то, что вот мужчины берутся за сложные какие-то блюда, за приготовление сложных блюд. Читала, как мужчина взялся за приготовление макарон, вот в итоге назвал его дьявольским изобретением. Говорит, что ну, много лет назад пробовал приготовить вот эти пирожные макароны, а в то время миндальную муку не продавали. Но, во всяком случае, ее нельзя было купить на каждом шагу. Поэтому он приготовил ее сам. Он там замочил с вечера орехи. Утром, значит, их вытащил, начал очищать каждый этот орешек от шкурок. Просушивал, перемалывал все это в крошку, в труху. Потом купил несколько красителей, потому что хотел сделать разноцветные макароны. И к моменту отправки пирожных в духовку кухня у него была похожа, как он сам это описывал, на сцену из фильма «Тарантино». Только вместо красной краски были там вот зеленые, розовые, какие угодно. А потом у него еще, ну вот мало того, что все грязно, тесто у него там потрескалось и расплылось. Короче, все пирожные уехали в мусорку. Весь оставшийся день там он перемывал посуду использованную. А все, конечно же, потому что у него не было правильного рецепта и муки миндальной. Друзья, рассказывайте, с какими сложностями вы когда-либо сталкивались, какие сложные рецепты пробовали испытать на себе и на своих домочадцах, что у вас из этого вышло. 488-448, телефон нашей студии, приложение Power, сайт phr.ru, наша группа ВКонтакте, присоединяйтесь уже к обсуждению, там уже несколько сообщений имеется. С вами этим вечером Соня Баженова. Всем добрый вечер.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

у директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

программе «Обратная тяга». Ну как рецепты? Сами рецепты мы не будем обсуждать, потому что сложные рецепты, они на то и сложные. Там только перечисление ингредиентов займет, я не знаю, половину нашего эфира. Мы просто делимся с вами историями, что для кого оказалось сложным приготовить. Я, конечно, умиляюсь с наших мужчин. Володя сейчас звонил, говорил: слушайте, даже картофельное пюре, оказывается, это так сложно приготовить. Я говорю, только недавно узнал, что мы-то думаем, что это только картошечку отварил, помял толкушкой и все. А говорит, туда, оказывается, яичко нужно бросить. Оказывается, еще молоко подогреть надо в микроволновке, потом туда залить, взбить это все, и тогда вот получается нормальное пюре. А котлеты, говорит он, мало того, что их нужно, оказывается, одинаковое количество времени обжаривать с двух сторон, с одной стороны и с другой стороны, так потом еще в микроволновку, опять же, чтобы они там набухли. Говорит, я вообще этого не знал. Вот только... Но с другой стороны, Володя, смотрите, век живи, век учись, да, то есть что-то вы уже познаете, что-то для вас уже становится открытием, и, возможно, следующая пюрешка и следующие котлетки будут еще сочнее прежних. Наталья пишет: ой, Соня, ну и тема огонь. Короче, для меня выпечка с детства всегда на изи. Учитывая, что я из деревни, и сливки и масло не было проблемой. Короче, в сознательной замужней жизни начались закрутки, всякие вкусняшки. Ну и учитывая, что у меня 3 мужика, то все эксперименты, все съедали без критики. Теперь сыновья выросли, иногда заглядываю ради эксперимента что-нибудь вкусненькое, новенькое. И на свое усмотрение могу поменять количество ингредиентов или поменять их состав. Короче, надо было идти поваром работать. Спасибо мужу, что он всеядный, но толк в качестве понимает. Всем вкусного вечера. Вот эти мужчины, да, толк-то они понимают, конечно, в качестве съеденного. А вот приготовить, видите, какая проблема. Вот Володя рассказывал про пюрешечку и про котлетки. Так...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Условия приобретения и запись на тест-драйв по телефону 600-077 или на сайте belgiomega.ru.
3: Хотите, чтобы машина служила надежно? Доверьтесь СТО «Автопорт» Нарогазерской 20. Сертифицированный ремонт легковых автомобилей, подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развалсхождение. Наше преимущество – диагностика подвески бесплатно. Гарантия на запчасти – год. Срочная диагностика в день обращения. Готовьте авто к зиме заранее. 78-51-50.
4: До конца года купите новостройку в Мурманске с агентством недвижимости «Риэлт-сеть» по цене застройщика и воспользуйтесь бесплатными сервисами. Ипотека под ключ, юридическая поддержка, приемка квартиры у застройщика. «Риэлт-сеть». Сделки под ключ с 2000 года.
5: Кредитование осуществляется по «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мама, смотри, я плыву!

0: области 70-88-77.
1: Обратная тяга.
2: В автосалоне Элвис Авто в продаже автомобили 2026 года выпуска. Volvo, Audi, Mazda, обновленный Geely Manjaro, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen. Теперь доступен тест-драйв на новом Volkswagen T-Roc и Mazda CX-5. Приезжайте и оцените управление и динамику автомобилей лично. Предварительная запись обязательно. Кольский 27Б и Фролова 24А. Телефон 25 25 50.
3: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
4: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
5: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Массажная студия «Философия тела». Место, где осень становится временем для любви к себе. Сомова, 11. А наш путь лежит в Азию, в самую бедную страну в Юго-Восточной Азии. И первое, что обычно бросается в глаза туристу, неприкрытая флегматичность. Но при этом такое спокойствие, доброжелательность по отношению ко всем. Там живут люди, которые никогда никуда не торопятся.

0: Там нет такого туристического наплыва, столь свойственного соседям, Таиланду, например, или Вьетнаму. Эта страна живет своей жизнью, сельскохозяйственной в основном. Там выращивают кукурузу, батат, кофе, табак, хлопок, чай. Из животных выращивают буйволов, свинюшей и птицу. Мы в Лаосе, друзья, стране, которая граничит и с Таем, и с Вьетнамом, и с Камбоджей, но выхода к морю не имеет. Со всех сторон ее зажали. Какая же музыка вызывает восторг у лаосцев сейчас? Apple Music Chart выдает нам лидера своего чарта. Это Мейк с треком Terminale Verbal. Неисправимое говорунье. Ну, звучит почти как диагноз, но в позитивном смысле, наверное, можно рассматривать и с позиции гордости за свою природу. В общем, песня про то, что заглушать себя в угоду кому-то не стоит. Нужно быть собой и, возможно, даже быть громкой. Итак, верхняя строчка Apple Music чарта Лаоса. Мейк с композицией Terminale Verbal. Слушаем.
1: Золото чарта.

Даже не поняла, понравилась мне песня или нет. Но главное, что вам понравилось. Это рубрика «Золото чартов», друзья. И мы слушали то, что сейчас на верхней позиции Apple Music чарта в Лаосе. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу восстановления сил. Медицинский массаж и общий массаж тела, стоун-массаж горячими камнями, 70-25-35. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик «Олса Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
2: Взгрустнувшая Надежда Кузьминишна затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Кулинарная обратная тяга сегодня по-прежнему. У микрофона Соня Баженова. Мы сегодня говорим о блюдах, которые, ну, порой даже невозможно сказать, что их готовят. Их покоряют, как Эверест. Только вместо кислорода там мука или еще что-то, специи, вместо страховки надежды, что все получится. Но действительно, иногда смотришь на рецепт, думаешь, ну, либо стану легендой кухни сегодня, либо все-таки вызову доставку. Я сегодня спрашиваю и прошу вас рассказать, какое сложное, многосоставное, длительное по приготовлению блюдо вы однажды решили не сдаваться и довести до конца, и что в итоге вышло. Олеся пишет: меренговый рулет. Каждый раз говорю себе, это последний раз. Но нет, снова делаю, снова бардак на кухне, снова весь день на смарку. Я так не поняла, он у вас получается или вы каждый раз говорите себе, ну нет, в следующий раз получится, я его покорю. Хоть вы каждый раз говорите, что это последний раз. Людмила Ивановна написала: печеночный торт. Казалось, что-то сложное, длительное, но я справилась и отточила мастерство. У нас наша Оксана прислала большое сообщение, очень красивое, но я думаю, что для него выделю отдельный выход в эфир и расскажу о том, что готовит Оксана, какие интересности. Ну, она мастер вообще у нас на все руки. Такая есть у нас слушательница.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.

правда, Милен Фармер, приятно готовить. Сегодня в обратной тяге кулинарная тема. И мы сегодня не только о сложных рецептах, но и, в принципе, о пище, приготовление которой является для вас подвигом. Собственно говоря, об этом пишет нам Оксана, наша радиослушательница. Она так и написала: я выйду за рамки предложенной темы и расскажу про блюда, не самые сложные в приготовлении, но для меня они стали подвигом. Я небольшой любитель приготовления пищи, к еде отношусь как к еде, для меня это не культ, но... И дальше под циферками 1, 2, 3. Первое. Набрела и подписалась на просторах интернета на канал «Кухня с акцентом». С данным каналом я освоила рецепты шкмирули, тапака и супа харчо. Обожаю этот суп. Сама удивилась, как смогла с первого же раза сделать идеальный харчо. Мужчина все объясняет и показывает максимально доходчиво. И, кстати, Оксана фотографию своего харчо тоже прикрепляет в нашей группе ВКонтакте. Второе. Люблю макароны. По воскресеньям у меня традиционная паста. Самой трудной оказалась болоньезе. Но ее сложность не в приготовлении, а в терпении при приготовлении. Секрет болоньезе в томлении соуса. Чем дольше томишь, тем вкуснее соус. А как выдержать 1.5-2 часа, когда такие ароматы раздаются? Слушайте, вы меня сейчас, конечно, удивили по поводу соуса болоньезе. Неужели 1.5-2 часа его нужно томить? Видимо, я невнимательно следовала рецептам. У меня как-то все гораздо быстрее. Ну и по циферкой 3 самая интересная история, как всегда, на десерт. Последовала за итальянским шефом Джино да Кампо. Рецепт актуален в преддверии Нового года. Желе на основе шампанского. Помню, 31 декабря заморочилась, наделала по праздничным бокалам желешек. Все как в книжке, украсила ягодами. Новогоднюю ночь желе стояло в холодильнике, ждало своего часа. Он наступил, этот час, 1 января. Я съела стаканчик и убралась. Даже не поняла, то ли я так опохмелилась, то ли напилась, мысленно наелась со стаканчика. Больше я этот эксперимент с желированным шампанским не повторяла. Да ну его! Мне кажется, сейчас люди все заинтересовались и полезли искать рецепт желированного шампанского. Боже ты мой, это что я говорю? Сейчас сама ведь полезу смотреть этот рецепт.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Помочь спасти жизни может каждый.
4: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце».
5: На первых этажах Мурманск-Молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
6: В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20 21 41.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
10: 488-442.
9: Рекламная служба Power Hit Radio. Let's go.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. Мурманске плюс 2, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. На самом деле погода, температура, ветер не меняются вот уже на протяжении многих часов. Вот как с утра, мне кажется, там, ну, поздним утром уже было плюс 2, так оно вот до вечера и тянется. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Завтра переменная облачность в Мурманске, осадков не предвидится. И предвидится, что будет небольшой плюс, плюс 1, плюс 3, а ночью минус, минус 3, минус 5. Днем ветер южный, юго-восточный, умеренный, ночью слабый. И не забывайте, что гололедица нас будет сейчас преследовать долгое время. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено, устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева, 18, телефон 45-95-10, Полярные Зори, 35-2, телефон 44-00-15.
0: Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

все всегда идет по плану, ни в жизни, ни в готовке. Эфир порой не по плану-то идет. Ну, за жизнь, за эфир сегодня не говорим, а вот вопрос готовки очень интересует. Идеальный рецепт – это, конечно, минимум шагов, максимум вкуса, но жизнь любит подкидывать испытания. То рецепт, за который ты взялся, оказался сложноватым, все нервы вымотал. То, ну, какие-то элементарные вещи, духовка греть перестала, специи под рукой не оказалось, думала, что есть они, а оказалось, что нет. И вот ты уже импровизируешь, называя это авторским стилем. Какой рецепт когда-то казался вам почти невыполнимым или, может быть, до сих пор таким остается? А может быть, самое сложное блюдо получилось совершенно случайно, спонтанно, когда как раз-таки вот все шло не так. Маргарита написала: торт по-киевски, заварные трубочки, но выпечка вообще не мое. Времени занимает много, съедается быстро, а время – деньги. Лучше потратить деньги, чем время. Но на что готова тратить время и что довела до совершенства? Трубочки со сгущенкой. Слушайте, я согласна, выпечка действительно занимает много времени. Вот соглашусь на все 150%. Август пишет: утка по-мурмански. Это утка, фаршированная крабом, креветками, лососем и треской, с отварным картофелем и брусничным соусом.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen, Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser и RAV4 русифицированы в 4 цветах. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Trade-in, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50.
1: Обратная тяга.
3: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 16 октября в 19, 17 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», хоккейный клуб «Красная машина Академия», Московская область. Информационная поддержка «Power Hit Radio». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
1: Обратная тяга.
2: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: 11:36 в Мурманске. В кулинарии тоже есть уровни сложности. Ну, если говорить, например, там о легком уровне, то, ну, будем считать, что омлет, например, это легко. Средний уровень сложности – это, ну, скажем, пирог какой-то. Ну, а если уровень сложности эксперт, то я считаю, это тогда, когда в описании блюда слово «дегласировать» встречается дважды, а то и трижды. А список ингредиентов длиннее, чем там твоя история поиска в браузере. И ты стоишь такой и думаешь: я точно это готовлю или собираю сложный механизм? Я сегодня предлагаю вам поделиться своим боссом среди рецептов. Каким самым сложным блюдом вы когда-либо занимались, что из этого получилось. Но как-то наши слушатели все больше склоняются к простоте. Оно и понятно. Есть профессионалы, готовые нам все эти вкусные чудеса демонстрировать, а нам надо время экономить. Ну, если только иногда позволить себе в какой-нибудь выходной, когда совсем нечем заняться, приготовить что-нибудь этакое по-новому, сложному рецепту. Александр пишет: со сложными блюдами не заморачиваюсь. Зачем переводить продукты? А я их точно переведу. Человек знает про себя все. Когда проще купить уже готовое, многокомпонентное блюдо? Ну, в общем-то, это то, да, о чем я и говорила. И вообще, заключает Александр, все гениальное просто. Вот, например, и опять же, ВКонтакте все это подкреплено фотографиями. Берем сосисочки сырные, оборачиваем в сырокопченый бекончик. Я уже калории примерно так считаю. Потом слоеное тесто посыпаем кунжутом и в духовочку до готовности. Красота и вкуснота. Ну и по скрипту от Александра со слоеным тестом он предлагает нам быть аккуратней. Его много использовать не надо. И вот как раз-таки вот эти две фотографии демонстрируют две слойки. Каждая, пишет Александр, по полкило получилось.
1: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарник, пиццы 2023-75-00-128-20.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта – производитель. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Помочь спасти жизни может каждый.
6: «Тундра Групп» вместе с благотворительным фондом «Алёша» продолжает проект «Доброе сердце». На первых этажах Мурманск-молла и Северного Нагорного найдите инсталляции «Доброе сердце». На них истории детей, которым необходимо лечение. Выберите историю и отсканируйте QR-код, чтобы помочь конкретному ребенку. Или поддержите сразу всех. Отправьте СМС с любой суммой на номер 9112, например, 500 рублей. «Доброе сердце» объединяет, чтобы спасти.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Обратная тяга.
9: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Volvo, Audi, Mazda, обновленный Geely Manjaro, Honda, Nissan, Toyota, Volkswagen. Теперь доступен тест-драйв на новом Volkswagen T-Roc и Mazda CX-5. Приезжайте и оцените управление и динамику автомобилей лично. Предварительная запись обязательно. Кольский 27Б и Фролова 24А. Телефон 25-25-50.
10: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
11: И, конечно, нас тянет поговорить. Ну, а сегодня в конце обратной тяги Вера решила взрастить в нас комплексы. Но во мне так уж точно, она пишет, соляночка на копченых ребрышках или борщичок на говяжьих мозговых косточках, а? Это вам не просто капусту покрошить. Как вы гасите кислотность, а? Вот. А свекольный сок, когда добавляете в борщ, а в солянку рассол? Слушайте, друзья, я замешкалась и теперь не знаю, как правильно ответить на эти вопросы Веры. Если вы вдруг знаете, напишите под сообщением Веры, когда вы там свекольный сок добавляете и как вы гасите кислотность. А то прям неудобно, честное слово. Еще раз хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в сегодняшней программе. Впереди у нас рубрика «Романтик коллег».

Но барышня рассталась с человеком и видит, как он изменился, и поет: «Да боже ж ты мой, как бы ты ни менялся, ты все равно неудачник, и навсегда им останешься». Но иногда отношения заканчиваются именно так. Лузер в рубрике «Romantic Collection» от Элли Голдинг.

Питер, ну как же нежно она о нем вспоминает. Элли Голдинг в рубрике «Романтик Коллекшн». А спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Кедровая бочка с ароматом хвои подарит возможность согреться и избавиться от напряжения. Фруктовое обертывание наполнит кожу витаминным зарядом и сиянием. Эксклюзивные техники массажа. Ваш шанс забыть о стрессе и вернуть телу тонус. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Ну и быстренько о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды, доставка роллов и пиццы Фарфор. Сет лосось плюс угорь по суперцене. 50 кусочков, 1769 рублей. Завтра в Мурманске плюс 1, плюс 3 днем, ночью минус 3, минус 5. Погода будет без осадков, облачная, но облачность переменная. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, гололедица местами. Спонсор прогноза погоды Фарфор. Не нужно выбирать. В сете лосось плюс угорь можно взять все и сразу. Суперцена. 1304 грамма, 50 кусочков. Всего 1769 рублей. Мурманск.фарфор.ру и Иосипов Илья Олегович, Угрнив 314-511-011-2014.
2: Number one.
3: Number one.
2: Hit music
3: station.
1: 104.5. На этом все, друзья. Я, Соня Баженова, с вами прощаюсь. Желаю вам приятного окончания этого вечера. Все, понедельник, тяжелый день закончен. Завтра будет легче. Счастливо, пока.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олс и Заир». Проектные декларации на наш дом.

Реклама. В Мурманске руки вверх-вверх-вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех-всех-всех. Мурманск, встречай! Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Празднуй свой день рождения у нас и получай скидку 25% на весь бар. Мурманск.рвбар.ру. Руки вверх каждый день. Акция действует только по будням. 21+. Number one. Number one. The Hebrew Music Station.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Far beyond reaches, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear, or is the

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Джаб Джокс и это The Fatal Vibe.

0: Hour Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: D.O.D. Armin Van Helden и Sam Harper. Twice as nice.

Реклама. В Мурманске руки вверх, вверх, вверх. Караоке и дискотека каждый день для всех, всех, всех. Мурманск, встречай. Бар «Руки вверх» открыт на Коминтерна 5. Пой и танцуй каждую ночь. Поем караоке на халяву за счет Жукова. Мурманск.рвбар.ру. Руки вверх каждый день. 21+. Get the hits. Get the hits. On Power 8 Radio.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: April Girl, lift me up.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Коус Азаир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power

Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олс и Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Реклама.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+. New and fresh music.

0: hit music.
1: 104.5 FM.
2: Power hit. Radio.
0: Radio.

day. Every hour. Hit music. New and fresh music. Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Коус и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

Power. Radio. Power. Power. It's power. Radio. Power. Power. Yes. Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Японский маникюр, система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. ВКонтакте – 1 маникюрная.
1: This is power. Turn on the power. On Power Hit Radio.

0: Powerful and mind-blowing. Power Hit Radio. Точное время 2 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
2: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned on

Урхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Turn. Turn me on. On Power Hit Radio.